знаем, что любишь. Волгоград FM. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: свое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толченова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Как указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Марат Бердыев, товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона достиг по отметке около 500 миллиардов долларов, что составляет более 74% всей внешней торговли страны. А его обслуживание практически полностью переведено на рубли и дружественные валюты. Стоит отметить, что официальные данные других ведомств могут отличаться. Например, вице-премьер Александр Навак сообщал о доле АТР в размере порядка 60% от общего торгового оборота. Однако все источники подтверждают общую тенденцию к масштабному росту экономических связей с регионом. За первые 6 месяцев текущего года жилье по договорам социального найма в Волгоградской области получили более 270 семей. Из них 76% было выделено бесплатно в Волгограде и Волжском. Согласно данным Волгоградстата, основную часть новоселов составили дети-сироты. Они переоформили договоры найма специализированных жилых помещений на полноценные договоры социального найма, получив почти 76% от общего числа представленных за полгода квартир. В Волгограде задержали женщину, ударившую ножом сожителя из ревности. Накануне 33-летний мужчина попал в больницу с ранением грудной клетки. Как выяснила полиция, во время застолья сожительница застала его с другой и нанесла ножом удар в спину, после чего сама вызвала скорую. Подозреваемая созналась содеянным. Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградском ЦПКО смонтировали половину 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Из 34 радиальных элементов установлено 17. Ранее были собраны 4 60-метровые колонны и центральный вал, к которому крепятся элементы кольца. Вместо спиц используются ванты. Они делают конструкцию легче, распределяют нагрузку и позволяют безопасно работать при любой погоде. А само колесо станет почти прозрачным. Полный оборот займет 23 минуты. Для посетителей откроют 68 кондиционированных кабинок с вместимостью до 6 человек каждая. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: А знали ли вы, что усики на шинах нужны, чтобы щекотать асфальт? Вот такая нелепая фигня будет звучать в эфире на протяжении ближайших 4 часов, друзья. Это утреннее шоу 3-4. Будем разбираться с вами в интересных событиях, которые случатся с нами, возможно, совсем скоро, а может быть, уже случились. Да, про будущее тоже будем говорить. Я говорю про различные афиши мероприятий. Также у нас, ну, естественно, обзор каких-то новостей, курьезов и прочее в рубрике «Сенсация». Есть прогноз погоды, снова будем смотреть в будущее и немножечко будем смотреть, так сказать, на тех людей, которые улыбаются и машут. Да, именно те люди, которые побеждают в конкурсе под названием, в данном случае, «Проще простого», если говорить про первый час утреннего шоу 3-4. Хорошая музыка будет все это дело красиво обрамлять. Ну, в общем, вот такая, понимаешь ли, история в рамке будет звучать на протяжении 4 часов ближайших. Ну и опять же, как всегда, желательно, чтобы вы вместе с нами подпевали или подкрикивали нашу, например, любимую кричалку. Вот это уже родное волгоградское утреннее шоу 3-4. Мы в эфире. Погнали, ребят.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722.
5: Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Привет, соседка, а вы куда?
10: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну что, обсудим? А ведь есть что. Итак, друзья, если выглянуть за окно, в Волгограде можно почувствовать на себе всю прелесть облачной с прояснением погоды. Пока всего-навсего плюс 26. Дует восточный ветер всего-навсего со скоростью 1 метр в секунду. А вот днем дойдем до отметки в плюс 30, ночью снова опустимся до плюс 23. А что касается погоды завтра, идем на повышение. Завтра в пятницу нас ожидает снова, казалось бы, облачная с прояснением погода, но все равно при этом...
0: Волгоград FM. Утреннее шоу.
1: Плюс 33.
2: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: А вот теперь можно продолжить, судя по всему. Друзья, плюс 33 днем... Плюс 20 ночью – это погода в пятницу. Поэтому все те, кто готовится к жарким выходным, вас они ожидают. Суббота и воскресенье – аж плюс 36 и плюс 38. В общем, кремушки для загара не забываем. Панамочки, кепочки не забываем. Ну, либо включить кондиционер на погромче, на помощнее тоже не забываем. В общем, бережемся от тепловых и солнечных ударов. Пусть эти выходные действительно напоминают знаменитую волгоградскую жару.
0: Реклама.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Прямо сейчас выходим в эфир, друзья. Не просто так, а цель конкретная. 23 июля сегодня на календаре. И сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Поздравляем малых и больших. Ну и, соответственно, желаем всем нам тоже, как бы, нет-нет, их, ну, как минимум, любить и ценить.
2: Все-таки... Ну и видеть в дикой природе, не ходите в дельфинарии, да. Не ходите в океанариуме, знали бы вы, как они туда попадают и что они там испытывают.
1: Да.
2: Так, поэтому двигаемся дальше. У нас достаточно много событий в четверг, 23 июля. Сегодня день дачника! Mm-hmm. Ну это, мне кажется, еще добрая половина населения нашей страны. Все те, кто стоит в очереди на автобус заранее, да. Потом, соответственно, обратно вот с ведрами, с всякими тележечками. Все те, кто, чья любимая поза, это поза в букве ЗЮ, вот это вот стоять на участке.
1: Ну опять же.
2: Попой кверху.
1: Именно эти люди. Именно эти люди. Благодаря этим людям. До сих пор...
2: Мы едим кабачки.
1: Да, мы до сих пор едим кабачки, друзья. Именно эти люди предлагают нам всегда вот это, знаешь, там, пусть полежит в холодильнике, потом съешь. Ну, в итоге что?
2: Да-да-да.
1: Да, на следующую весну вытаскиваешь бедолагу.
2: У меня так хранятся родительские огурцы, потому что они уже не помещаются в их два холодильника.
1: Не, ну,
2: у меня камера хранения огурцов.
1: У нас быстрее расходятся, чем кабачки. Вот, продолжаем дальше.
2: Так, день жмурок с ярким светом. Ну, то есть, не когда ты играешь в игру, а когда, ну,
1: или
2: немножко
1: когда
2: ослеплен.
1: Фильм, да? Есть фильм «Жмурки», да. Что-то день великолепной бабушки.
2: Великолепной бабушки?
1: Да, великолепной бабушки.
2: Мне кажется, других бабушек не бывает, они все великолепные.
1: Ну, только если, ну, там, твоя. А если не твоя, то не факт, что все великолепны. Всякие бывают бабушки.
2: Бабулю у подъезда, которая shut up! Чходим.
1: Наркоман по-любому. Смотри, он сделал себе татуировки, блин. Сидевший по-любому.
2: Кстати, по поводу сидевших. Сегодня день работника специального учета уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.
1: Как мы красиво
2: пришли. Как-то удачно подошел.
1: По поводу сидевших. Так, сегодня день ванильного мороженого. Поздравляем всех, кто любит классику.
2: Так, да, давайте перейдем к событиям. Они тоже имеются. 23 июля 1903 года компания Ford Motor Company начала выпускать свой первый серийный автомобиль, модель А.
1: Так, в Льеже. Да, там было О изначально, О Льеже. Угу. Вот, но, значит, потом убрали. Учреждена Международная Федерация Гимнастики. Если сокращенно, то ФИГ. 1881 год.
2: 1923 год, 23 июля, в Москве основан научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, он же Склиф.
1: В Петербурге создан большой театр, получивший впоследствии название Мариинского в 1783 году.
2: Так, ну кто-то очень сильно гордится той штучкой, о которой пойдет речь. 23 июля 1985 поставлены на боевое дежурство ракетные комплексы стратегического назначения Тополь,
1: да. Угу. Значит, ну и, соответственно, смотрю, что вроде все. Почему, кстати, день китов и дельфинов? Потому что принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях в 1982 году.
2: Ну, что-то изменилось потом, видимо, да?
1: Не знаю, но решение принято.
2: Ну, это, наверное, принято в какой-то конкретной стране. А, например, Японии это вообще сильно не мешает.
1: Да?
2: Да, продолжать это делать. Так, ну что, друзья, с любовью к животным двигаемся дальше, и с любовью к музыке в том числе, поэтому давайте добавим вам несколько отличных заряжающих хитов. Оставайтесь с нами на радио Волгоград FM.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров и все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 90 8-90-30.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волском 205-255.
4: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
5: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля Вагат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас. 8 84 42 722 722. Реклама не оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: 104 на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
2: Да, друзья, можно целый день отправить ребенка в космоклуб. Да, это можно сделать, соответственно, прямо сейчас. Абсолютно безлимитный такой, понимаете ли, поход на один день для ребенка. Космоклуб находится в ТРЦ «Мармелад». Я думаю, что вы уже это знаете. А если не знаете, то обязательно посетите. Победите вы сегодня или нет. Даже здесь это не важно, просто мы вам рекомендуем. Точно, потому что сами там были. Вот, ну и, конечно же, 39-115, номер телефона для связи с нами, чтобы что? Правильно, выиграть в конкурсе. Один вопрос, два варианта ответа. Вы просто звоните прямо сейчас, 39-105. Вы просто выбираете варианты, которые предлагает вам Дин Косичкин. Ну, в общем-то, не стесняйтесь. Итак, 39-105, кто на связи? Алло, привет. Алло. Ну, бывает, сорвалась
3: связь. Кто-то сильно передумал.
2: Либо...
3: Напугал, Олег, ты своими интонациями.
2: Алло.
3: Алло.
2: Алло. Вот такой именно?
3: Да.
2: Ну, а как надо? Давай. Так. Как будет?
4: Алло.
2: А, вот так ты думаешь надо?
3: Ну, мы же не знаем, кто там на той стороне.
2: А,
3: может,
2: хорошо.
3: Там человеку 6 лет.
2: Ну, давай.
4: Доброе утро.
5: Алло.
4: Вот, все сработало. Да. Приветики.
2: Да, кто это?
5: Здравствуйте, это Елена.
2: Лен, как настроение у тебя?
5: Отличное, погода хорошая, дождь прошел ночью, и опять светит солнышко.
2: Хорошо, здорово. То есть получается, что погода определяет настроение. Больше ничего на настроение не влияет. То есть ипотека...
5: Стараюсь позитивом его прибавить всегда. Вот.
2: Ага.
5: Но погода влияет тоже.
2: Хорошо.
5: Ну, бывает и дождик подходит, такое тоже бывает.
2: Да, такое нормально, да. Окей, значит, сейчас будет вопрос и два варианта ответа. Просто выбери правильный и забирай, соответственно, безлимит на одного ребенка. Поехали.
3: Так, мы сегодня упоминали в нашем календаре о том, что сегодня, 23 июля, отмечается День китов и дельфинов. Вот, соответственно, давайте-ка посвятим вопрос как раз-таки этому событию. Давай-ка скажем, кто из китовых, так скажем, издает на планете самый громкий звук? Синий кит либо кашалот?
2: Прикольно.
3: Кто орет громче?
5: Мне кажется, что синий кит.
3: Ну, потому что он по синей лавочке это делает, да, и, соответственно, там такое...
2: Толика!
3: Да, вот такое? Такое. Где наше морское караоке? Пойду дуну в ракушку.
2: Прикольно.
3: Да? Ну, что там еще можно?
5: Да-да-да.
2: Так, останавливаемся на этом варианте, да? Или все-таки передумаем?
5: Я думаю, что на этом.
2: Мы как бы...
3: Могли.
2: Как могли. Поприняли.
3: Намекали.
2: Или приняли этот ответ уже, да? Приняли или намекали? Мы как могли намекали и почти приняли этот ответ. И задаем еще раз вопрос. Какой правильный ответ, ты говоришь?
3: Какое животное на планете издает самый громкий звук? Все, окончательная твоя версия.
2: Синий кит или кашалот? 3, 2, 1.
3: Лен?
5: Кашалот, да?
2: Не знаю, нет, ты отвечай.
3: Нам нужен ответ, это не вопрос. Вопрос задавали мы, Лен.
2: Ну, ты практически, как бы... Ты точно озвучивала правильный ответ, давай так.
3: Какой-то из этих, да.
2: Да.
5: Мне кажется, синий кит почему-то.
2: Ну хорошо, раз так, то все, мы приняли. Пусть будет так, это неправильный ответ, к сожалению. Мы тебя переводили на другие стрелки.
3: Дело в том, что крик синего кита составляет, примерно достигает 188 децибел. А кашалот и его щелчки могут достигать 230 децибел.
2: Да ладно?
3: Да, то бишь кашалот немножечко погромче.
2: Еще есть моя мама, когда я рассыпал муку, помню, когда она готовила пирог, и я, помню, зашел на кухню, она так орала. Кашалот, мне кажется, как говорится, даже рядом не стоял. Лен, мы тебя в любом случае поздравляем, у тебя день хороший. Мы тебе не испортили его, потому что мы что-то предлагаем. Позвонить в следующем часе и просто выиграть в другом конкурсе.
3: Или через час, или через два. У тебя 4 попытки.
2: Каждый час тут сидим, соответственно, разыгрываем разные подарки, поэтому если что, тебе тоже понравится. Ну и если есть у кого-то желание, прямо сейчас можно дозвониться 39-101-5 и уже просто тупо забрать. Ну как тупо прям. На самом деле можно еще раз ответить на вопрос. Вот. Ну и, соответственно, забрать тот самый подарок. Итак, внимание, на связи кто?
3: Доброе утро.
6: Доброе утро.
3: Кто ты, человек города в тумане?
6: Антон зовут меня.
2: Антон, мы тебя поздравляем с победой, потому что фактически ты же знаешь правильный ответ, правильно?
6: Конечно, знаю.
2: Кашалот, наверное?
6: Кашалот, конечно.
2: Ну давай, вот как будто ты кашалот такой один оказался в океане, и чтобы тебя все услышали, кричишь название нашего утреннего шоу по-кашалотски.
3: Да, на 230 децибелах.
6: Ох, ничего себе, я постараюсь.
2: Давай.
6: 3-4.
2: Нормально.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама. Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
8: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас». Заряжай и властвуй.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Короче, ребят, как и обещал, я вчера обещал, ну, как, понятно, что все уж забыли, и вот, если бы я обещал всем раздать по 5000 рублей, может быть, помнили бы, вот, я вчера, значит, пошел с семьей на Миньонов и Монстров.
1: Так.
0: Так этот называется мультфильм, продолжение франшизы.
1: Очередной,
0: так. Да, очередной, ну и что, разочарование, 1900 рублей я потратил, значит, на пятерых.
1: Так.
0: Два детских билета, потому
1: плюс,
0: что
1: там,
0: три взрослых.
1: Плюс там еще всякие кока-колы.
0: А, да, один попкорн взяли большой, это еще 600 рублей. Так. Итого, 2500.
1: Угу.
0: Вот, 2500 на семью, ребята. Полный вообще стресс я испытал, жесткий. Причем на половине мультфильма я уже понял, что ничего хорошего не будет. Вот, ни каких-то шуток, никакой драматургии. То есть
1: как
0: нету...
1: Банана,
0: да, это все фигня.
1: Все фигня.
0: Вообще ничего не было. То есть все ходы, которые использовались, они уже все повторяющиеся. Ну и самое главное, что нет погружения в роли, то есть персонажей. То есть получается, ты просто не соучаствуешь. Нет, просто не соучаствуешь персонажем. Просто какая-то, не знаю, проблема со сценариями. Ребят, значит, «Зверополис 2». Отстой. Ну, то есть, вот этот я смотрел, получается. Мы ушли с вот таким четким, с четкой установкой, что там будет Николай Дроздов.
1: Как в
0: первой. Озвучивает там ленивца, все дела.
1: Ага. А,
0: значит, вообще полная жесть. Значит, «Миньоны» такая же фигня. Все в топку, ребят. Значит, это мое личное мнение. Понятно, что есть люди, которым может нравиться и так далее. Но, как по мне, если вы любили те самые старые добрые франшизы, то точно. «Гадкий я 4» такая же фигня. То есть получается, что все продолжения, вот которые есть, я поэтому все, не пошел на «Историю игрушек 5». Потому что я думаю, что, скорее всего, вряд ли там что-то выгорит. Вот. Максимум дома посмотреть и, соответственно, что? Дома принять решение, останавливать просмотр
1: это
0: или нет.
1: Это все, что начинать с «Один дома 3».
0: Вот.
1: Помнишь, там тоже
0: да. А был
1: провал.
0: Еще... Да, «Один дома 3» получается вообще...
1: И 4, и 5, там что-то
0: они
1: четко
0: дальше
1: не было.
0: Продолжали, да?
1: Да,
0: просто?
1: Да, но там их уже никто не смотрел особо.
0: Ё-моё. Да, «Стражи галактики 3» тоже меня разочаровали. Ну, во-первых, потому что, оказывается, там не был настолько сильно адаптивный перевод, так как тогда случился вот этот казус, когда официальный перевод ну, практически отсутствовал, так как уже не было возможности этот фильм показывать официально. Вот. Из-за этого была другая контора, которая занималась... озвучкой. Ну и в итоге они не дотянули.
1: Не постарались.
0: Да. А ведь какие там были диалоги до этого в первых двух частях? И они были явно адаптивны. То есть это ребята реально переделали полностью чуть ли не весь текст. Ну, в общем, разочарование года, друзья. Это
1: так.
0: Летнее. Надо просто что, ходить на пляж, там точно не разочаруешься.
1: Там тебе тоже много чего показывают?
0: Ну, я имею в виду, что не смотреть, а себя показать имеется в виду.
1: А, ты по всем показываешь, да?
0: Ну, типа того.
1: С классным переводом, да?
0: Вот, да.
1: Так, значит, смотрите.
0: Гоблинский.
1: У меня тоже связанная с мультиком новость.
0: Давай.
1: Но такого поворота событий вы не ожидали 100%.
0: Ну-ка.
1: Я не знаю, ты без меня, может быть, ее обсуждал?
0: Нет, про мультики нет.
1: Девушка в Мексике въехала в стену.
0: Так, нет, такого не было,
1: да? Значит, девушка в Мексике въехала в стену, приняв рисунок, а там из мультика как бы была
0: история. Как продолжение дороги.
1: Да. Приняв рисунок за настоящий проезд. Дело в том, что на преграде был изображен 3D-тоннель из мультфильма «Луни Тюнс». Но там видно, там заяц, ну, там, я не знаю, что это, заяц, какая-то птица бежит. Причем заяц стоит, держит как бы банки с краской, кисть, как будто вот он рисует. Но там явно мультяшная штучка, причем сверху по этой всей истории, вот, то есть он как бы, это стена, а сверху мост, то есть по нему идут транспорт настоящий, все остальное, но вот так она, я не знаю, что-то прошляпила.
0: Жесть.
1: Немножко в оригинальном мультфильме. А, это хитрый койот, кстати,
0: да,
1: не знаю.
0: Койот, да. Это я смотрел, да, и он там
1: и в мультике он реально создавал такой рисунок, надеясь поймать дорожного бегуна, а местная пресса сообщает, что девушка перепутала граффити с реальным продолжением дороги, на полной скорости въехала в тупик.
0: Кому нужна премия теперь? Граффистам вот этим? Граффити рисовальщикам?
1: Мне кажется, теперь закрасят.
0: Ну, блин, ну...
1: Раз такие прецеденты.
0: Не знаю. Ну, наверное, придется сокращивать, потому что кто его знает, чем это может обернуться. Так пока только машина, так понимаю, да, пострадала?
1: Ну, да. Ну, кстати, мне кажется, если бы она прям на полной скорости какой-то высокой,
0: да,
1: там можно было побольше влететь.
0: Да,
1: либо машина хорошая, либо все-таки она соблюдала скоростной режим и там, я не знаю, 60 километров в час.
0: Ну, отдельный, да, респект художникам, которые рисуют реалистичные картины на стенах, да. Вот, ну, мы знаем, там есть и вот граффити Цоя,
1: так,
0: по-моему,
1: в Москве.
0: Вот, по-моему, тоже очень реалистично. Ты была там?
1: Да. Как? Ну, его же периодически там
0: закрашивают.
1: Подзакрашивают, то не подзакрашивают.
0: Ну, вообще.
1: Снова открашивают Что-то, да, поэтому там достаточно уже много слоев краски на этом арт-объекте. В общем, друзья, мы надеемся, что вы свои таланты тоже умудряетесь проявлять не только в урбанистике, но да. и каждый в своем деле. Надеемся, что вы оценены по достоинству.
0: Да.
1: Счастливы,
0: при
1: довольны.
0: Жизни.
1: Желательно.
0: Да, чтобы вы, как будучи художниками, не после своей, как говорится, смерти распродавали свои картины, друзья. Будьте как, например, кто у нас? Сальвадор Дали. Да, который любил ходить голым там, да, перед гостями. Он такой, будьте потажнее, mm-hmm. и, может быть, к вам люди потянутся.
1: Кто-то же хотел, а Йоко Оно хотела купить его усы, я помню.
0: Был такой даже?
1: Да. Ну, вообще, про него мне как-то вылезла лекция. От
0: много чего, да?
1: Да, там интересно много
0: он чего. Умел себя продавать, это точно. Вот. Друзья, впереди у нас второй час утреннего шоу.
1: 3-4.
0: Продолжим, соответственно, всякое такое обсуждать.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Твое время.
3: 8 часов.
2: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. В Госдуме предложили вести ежегодные отчеты вице-спикеров. Ранее палата уже обязала председателей комитетов отчитываться ежегодно и по итогам созыва. По словам Вячеслава Володина, инициатива исходит от самих заместителей председателя. Кроме того, предложено готовить годовые

0: текущего года по 1 августа будущего года в Волгоградской области утверждены лимиты на отстрелы 5 видов животных: сибирской косули, барсука, лося, благородного оленя и пятнистого оленя. Квоты разработаны специалистами облкомприроды на основе данных учета численности и федеральных нормативов изъятия без учета возраста животных. Проект прошел государственную экологическую экспертизу и согласован с Министерством природы Российской Федерации. Охота разрешена строго в установленные сроки при наличии разрешения, а нарушение лимитов влечет административную и уголовную ответственность. В августе специалисты УФНС России по Волгоградской области проведут бесплатные выездные консультации в Серафимовиче, Волжском и Волгограде без предварительной записи. Граждане смогут получить ответы по НДФЛ, имущественным налогам, льготам, вычетам и самозанятости, проверить задолженность, оформить квитанции для ее погашения, а также зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. В центральном районе Волгограда на проспекте Ленина между улицами Аллеи Героев и Комсомольской создается сквер памяти Станислава Говорухина, работы в котором стартовали в мае текущего года. На данный момент идет озеленение, к старым деревьям добавили свыше 1000 новых. Высадили рулонный газон и гидропосевной, а клумбы из бордюров кинолент посыпали корой и мраморной крошкой. На площади 8000 квадратных метров уже смонтированы системы автополива, освещения, видеонаблюдения и звукового оповещения. Залит фундамент для скульптуры режиссера, вымощены тротуары, пошаговые плиты. В ближайшее время установят экраны для показа фильмов и афиши с его картинами. Завершить благоустройство планируют к 1 августа текущего года. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Чем можно заменить сахарозаменитель? Только сахаром, друзья. Вот, если, соответственно, поменять нас, ведущих утреннего шоу 3-4, Дина Косичкина и Олег Шарапова, местами. на кого-то, то потом все равно придется менять обратно, потому что слаще нас никого не будет. Вот, ну, такая вот, понимаешь ли, самореклама. Короче, впереди второй час утреннего шоу 3-4, как я уже и говорил, но, соответственно, у нас есть... Сразу начнем, наверное, с афиши мероприятий каких-то, да? Вот с такого чего-то такого,
3: да, значит, смотрите, для детей сегодня, кстати, уже 23 июля, 18:30, в Центральном парке культуры отдыха на футбольном поле состоится лекция-сказка «Нерошка и три стражи большого купола». Преподаватель Волгоградского государственного социально-педагогического университета Елена Шипилова на доступном языке объяснит детям, как работает мозг. Ребята узнают, почему важен сон, как легко запоминать информацию и научиться планировать свое время. Если честно, большинству взрослых тоже нужна эта информация срочно. Я напомню, что вход свободный. Футбольное поле ЦПКО сегодня в 18:30. Единственные организаторы, но все-таки просят зарегистрироваться. Есть определенная ссылочка, поэтому вы можете найти группу или канал в телеге ЦПКО и там, в общем-то, зарегаться. Да. Ну, либо на месте разобраться в ситуации.
2: Отлично, друзья. Регистрироваться здесь у нас не надо. Вход тоже абсолютно бесплатный. Ну, так как вы уже вошли, сразу рассказываем, что в этом части нас ждет с вами разговор о погоде. Чуть позже рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Будет конкурс-навигатор и, конечно же, сенсация с курьезными новостями. А, в принципе, сейчас мы готовы стартовать. Самое родное в мире — это шоу
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
9: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
11: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Подъехал прогноз погоды, друзья, на этой неделе бьем рекорды с точки зрения температуры. И вроде как бы, по-моему, до 37 мы не доходили. По-моему, и на такую я вчера видел, такой прогноз я видел на
3: блюдо. То ли еще будет,
2: да,
3: Олег.
2: Да ладно.
3: То ли еще будет. Значит, друзья, сейчас прямо за окном облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается, по прогнозам синоптиков. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду, при этом плюс 25 сейчас на термометре, но днем мы дойдем до отметки в плюс 30, ночью снова опустимся до плюс 23. Олег спросит, ну и где тут эти 37-36? Подожди субботы и воскресенье, друг мой. Значит, завтра будет такой переходничок для всех тех, что сразу резкие переходы не оценят. Вот вам такая ступенечка. Завтра до плюс 33 днем, до плюс 20 ночью. А вот в субботу уже плюс 36 днем. А в воскресенье, как заказывала, лишь плюс 38. Здравствуйте.
2: Ё-моёшечки, друзья. Надо как-то придержаться, да? Давайте как-то друг от друга подальше, чтобы не нагреваться. Ну и, соответственно, продолжаем наслаждаться летом.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67. I've been, I've been

0: Россия на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Ну, давайте, друзья, интересные факты будем изучать в рамках нашей рубрики «Живи с этим». Итак, погнали.
3: Давненько мы не обсуждали журналистику.
2: Так.
3: И факты, связанные с этим жанром. В журналистике известен иронический принцип. Если заголовок сформулирован как закрытый вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», правильным ответом чаще всего оказывается «нет». Так издание оставляет себе путь к отступлению. При уверенности в положительном ответе заголовок, вероятно, был бы утвердительным. Примером могут служить следующие заголовки. «Наступит ли конец света завтра?» Или «Найдено ли лекарство от рака?» Это правило называют законом заголовков Беттериджа в честь журналиста Иэна Беттериджа, который сформулировал его в 2009 году еще, хотя похожие наблюдения встречались и раньше.
2: Прикольно.
3: Ну, то есть кликбейтный заголовок мы суем, но раз мы не уверены в чем-то там, то просто ставим знак вопроса и все.
2: Прикольно, прикольно. Ну, как будто бы действительно в этом есть своя логика. Ну, в целом, там, на самом деле, в этой конкретной индустрии огромное количество ходов, которые используются. Mm-hmm. Да, там, мы знаем также, что еще иногда фотки классные прикрепляют к заголовку. Вообще становится веселее. На бортовых самописцах, более известных как «черные ящики», обычно размещена надпись «Flight Recorder Do Not Open». Да, что означает «бортовой самописец не открывать». Да. Когда в 2010 году умер австралиец Дэвид Уоррен, изобретатель этого устройства, к его гробу прикрепили табличку «Flight Recorder Inventor Do Not Open». Вот, ну, такая дань уважения за, ну, действительно правильное изобретение с точки зрения, конечно же, в целом авианастроения. По-моему, один из самых важных приборов на самописце, который, ну, конечно, не хотелось бы, чтобы его использовали, вот, но в целом очень даже нужная история. Друзья, значит, всем, конечно же, ну, безопасных перелетов, рыбу или мясо, выбирайте и то, и другое. Ну, и прямо сейчас мы продолжаем слушать отличную музыку на Волгоград FM.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Федеральная сеть «Лекар-сервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекар-сервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
5: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль 977-377.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля Вагат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас. 8 84 42 722 722. Реклама не оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Да, это конкурс «Навигатор», друзья. Прямо сейчас давайте уже звоните. 39-105. У нас есть классная история. Конечно же, мы готовы с вами пообщаться на тему, в первую очередь, связанную с... ну, например, наверное, все-таки с картой Волгограда, хотя иногда и Волжске тоже загоняем себя. Ну и, понятное дело,
1: в область выбираемся.
0: В область тоже выбираемся, да. Что же мы разыгрываем сегодня? Вот вопрос, друзья. Напоминаю, что это «Мир пауков». Да, так называется выставка от нашего спонсора и Passion & Vazgen Татосовича. 0+, ограничение по возрасту, и там пригласительно на двоих присутствует,
1: да,
0: у нас.
1: Друзья, значит, выставка пауков в ТРК «7 звезд» уже идет. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Естественно, не обойдется без авторской экскурсии от профессионального кипера. В ТРК «7 звезд» возрастная категория 0+, уже 17 июля. Пределов не вижу, поэтому ни в чем себе не отказываем. Идем.
0: Да, кто на связи с нами? Алло.
2: Алло, здравствуйте.
0: Да-да-да, кто это?
2: Это Елена.
0: Вот, Лен, правильно сделала, потому что что? Ну, там в прошлом не получилось.
1: Надо закрыть гештальт.
0: В этом часе можно, у нас есть такая
2: страна. Надеюсь, да.
0: Только этот конкурс гораздо сложнее, чем то, что было до этого. Теперь уже три вопроса, к каждому варианту предлагаем три варианта. Ты внимательно слушай наши подсказки, они иногда интонационно, значит, ну, как будто считываются. Итак, поехали.
3: Начинаем движение.
0: Первый вопрос.
1: Итак, 23 июля отмечается День дачника, Лен. В каком районе находится улица Дачная? В Красноармейском, Тракторозаводском или Советском?
0: Ну, как будто бы логично.
2: Да, так, наверное, так, может быть, в любом районе, мне кажется.
0: Да.
2: А, в Красноармейском, Советском, Красноармейском.
1: Да, абсолютно верно.
0: Да, да, давай, значит, ну, много не думай. Здесь, на самом деле, все равно, просто фигачишь и все. Поехали. Значит, крестьянская армия Емельян Пугачев взяла Казань в этот день, 12-го по-старому, 23-го по-новому, 1774 года. В Волгограде, внимание, тут есть как бы три факта. Есть только улица Пугачева, есть только улица Пугачевская или есть и та, и другая? Чисто с подвохом.
2: Пугачевская.
0: Это правильный ответ, абсолютно. Только эта улица присутствует на карте Волгограда. Последний вопрос. Все.
1: 23 июля мы еще умудряемся отмечать День Невской битвы. Давай-ка вспомним с тобой. Не буду спрашивать тебя, где находится улица Невская. Это ежу, понятно. А вот какова же улица Невская в длину? 500 метров, 800 метров или 1000 метров?
2: Так, 500, 800 или 1000. Так, наверное, 500. Что-то мне подсказывает.
1: Пешком ты там никогда не ходила, да?
2: Не, по Невской, честно, не знаю, что есть, но не помню, когда ходила.
0: Ну, так,
1: вот я тебе 500, даже интонационно подсказала, Лен.
0: Какую выберешь улицу по длине?
2: Так. 800. 500, 800 или 1000. Так, а как еще раз? 500, 800 и 1000, да?
1: Да, эти три варианта. Ну, и есть, естественно, так сказать, золотой стандарт.
2: Второй вариант, мне кажется, 800 тогда.
1: 800, получилось. Фух. Я просто видела, как с каким... Точнее, слышала, да, ощущалась на себе вот этот трепет твой. Это там истерика уже там начиналась по той стороне. На той стороне нашего радиоприемника.
0: Мы тебя поздравляем, ты прошла это испытание.
1: Да, мы не планировали доводить тебя до инфаркта, если но были близки.
0: Да, если честно, мы и сами готовы лучше схватить
2: его. Спасибо.
0: Да. Давай отметим победу. Да, надо, соответственно, что? Просто эту победу отметить в эфире, прокричав название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
2: Ура, я выиграла. Утреннее шоу 3-4.
0: Молодец.

0: Реклама.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722.
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сосед, быстро тебе дом возвели.
9: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
8: А они крыши чинят?
9: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Мы погнали, ребятки. Второй час утреннего шоу 3-4. Подходит к самому логическому завершению. Как всегда, не хлопаем дверью, а лишь слегка, так сказать, потихонечку ее прикрываем. Ну и просачиваются через это все дело сенсации, всякие курьезы. Какая-то новость у Дины есть.
2: Да, ну вот смотрите, я даже не знаю, зашло ли бы такое изобретение у нас. Значит, близится август, сезон арбузиков.
1: Да.
2: Я уже заметила возле своего поселка, что да, наша традиционная газелька, которая продает прямо с грузовика, арбузки дыни уже на месте. Вот. В Южной Корее невозможно ошибиться с выбором спелого арбуза. Потому что уровень их сладости пишут прямо на ценнике. То есть на каждом арбузе есть наклейка вот, достаточно большая. Перед выкладкой на прилавок ягоды проверяют специальным сканером. Устройство определяет количество сахара по шкале Брикса. Чем выше показатель, тем сочнее и слаще плод. А где интрига? Где эти абсолютные слухачи, которые по звуку определяют?
1: Да бесит меня.
2: Где-то доверие к продавцу, который постукивает там.
1: Бесит меня, потому что я продавцов столько раз доверялся им, и в итоге что получал? Он говорит, и главное, наш союз такой выбираю. Я не умею когда выбирать, просто там вот это начинаешь там его щупать, давить на него. Он вроде, если начинает хрустеть, по сути, ну, спелый точно. Вот. Но так как я однажды очень сильно хрустнул, и у меня прямо лопнул, вот, значит, что, соответственно...
2: Показало, что он спелый,
1: да, он спелый, и действительно. Вот, поэтому... А бывает такое, что продавцы начинают говорить, не надо вот так это, типа, мол. Ну, а я прям вот так... Может, пытаюсь просто силу показать. Короче, в итоге продавцам больше не дарят, потому что несколько раз продавцы вот такие ушлые. Возьмите вот этот. И показывают на вот этот, который, видимо, никто не берет. Причем уже несколько дней. Вот, ну что, мы берем, а там, понимаешь ли, розовый, с зелеными косточками, что вообще никакой, невкусный еще.
2: Но ты ему не приносил, они же некоторые говорят, ой, приноси, я тебе поменяю.
1: Ну, конечно, да, мне больше делать нечего, как я с этими кусочками обратно буду. Мы же его нарезаем сразу на всю большую семью, соответственно. Короче, там такая тема. С этими, блин, да, арбузами, не знаю. Мне кажется, раньше арбуз был вкуснее.
2: Лотерея.
1: Да, арбузы раньше были вкуснее. В советское время. Вот это были арбузы. Эти быковские наши. Сейчас каждый раз подходишь, спрашиваешь, откуда? Быковские. Они уже знают, как отвечать на Волгограде по поводу арбузов. Друзья, всем продолжение нашего эфира, конечно, желаем. То есть нужно просто оставаться...
2: Кажется, быковских еще нет, не? Рановато?
1: Сейчас?
2: Не рановато ли для наших... Наши попозже.
1: Не, конечно, попозже. И в этом-то и дело, друзья. Поэтому не ведитесь ни в коем случае. Вот, все, третий час совсем скоро наступит. Я имею в виду именно тот самый третий час утреннего шоу 3-4. Продолжаем.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 9 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России организовать для депутатов военные сборы вместо части летнего отпуска, чтобы парламентарии понимали специфику армии и могли принимать взвешенные решения по оборонной тематике, поскольку не все из них проходили службу. Заместитель министра обороны Виктор Гремыкин поддержал инициативу, пообещал согласовать даты, время и характер сборов. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Аграрии Волгоградской области, засеявшие в сезоне текущего года около 1,5 миллиона гектар озимой пшеницы и собравшие уже свыше 2 миллионов тонн зерна, продолжат бесплатный государственный мониторинг качества до конца октября. Первые пробы поступили в лабораторию Волгоградского филиала ФГПУ ЦОКОПК еще в конце июня. На данный момент специалисты проверили почти 36% урожая, проанализировав почти 1500 образцов.

0: открыт с понедельника по пятницу и воскресенье с 10 до 18, а по субботам до 20 часов. Мемориальный исторический музей работает ежедневно с 10 до 6 вечера. При этом оба учреждения будут закрыты 24 и 31 августа. Кассы прекращают работать за полчаса до закрытия зданий, тогда как экскурсии на Мамаевом кургане проводятся ежедневно без выходных. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
1: Информационный конвейер. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, друзья, хочется начать с подбадривающей новости. Ну, как новости, просто такой, знаете ли, факт, да? По сути, все мы ближе к тому, чтобы стать миллионерами, чем Илон Маск. Всем хорошего настроения. Давайте продолжать радоваться, наслаждаться нашей любимой работе. Ну или чем там мы, каждый из нас занимается. Итак, внимание. Что у нас есть прикольного с точки зрения афиши? Дина говорит, я сейчас прям выдам тебя, прям будет круто.
3: Ну, Олеж, смотри.
2: Да.
3: Ну, жарко же, жаркие будут выходные в Кодинеке. Да. Ну, соответственно, где бы вот поймать немножечко порцию прохлады в наших городских джунглях? Обязательно приходите в воскресенье, 26 июля, в Комсомольский сад на Круглую площадь. Именно там состоится водное представление, концерт, на выбор лучших русала и русалочки, а также пенная вечеринка. Главное событие — это битва на водяных пистолетах Чапай против Штирлица. Вот так это называется. Короче, День Нептуна отметят в Комсомольском саду. Приходите со своими водяными пистиками. Естественно, захватите с собой сменную одежду, какие-нибудь удобные сандали, шлепки, чтобы не подскользнуться. Ну и, соответственно, которые хорошо реагируют на воду. Вход, кстати, абсолютно свободный. В общем-то, поэтому ловите, обязательно записывайте.

0: в свой ежедневник, ставьте расписание, хватайте детей, добро пожаловать. 26 июля, 16:30, Комсомольский сад.
1: Так, мы знаем, друзья, где будет проходить конкурс мокрых маечек, поэтому...
0: Да, ваши влажные фантазии, как говорится, вот, да можно
1: могут
0: там
1: осуществиться. Да, мы, помню, ходили, знаешь, с чем? Не с водным пистолетом, потому что их не было. Как-то а раньше была такая хлорка, белизна вот в таких бутылках литровых.
0: Так.
1: Мы там проделывали, значит, дырки. Вставляли туда ручку, ну, то есть такие...
0: Чтобы стреляла
1: чтобы
0: упорнее?
1: Чтобы она стреляла упорнее, соответственно, чтобы дальше было. Вот.
0: Что там, за брата и двор стреляю в упор?
1: Типа там.
0: За Нептуна и двор стреляю в упор.
1: У
0: получается.
1: Нас так двое присели. Вот, короче, ребята, значит, впереди у нас прогноз погоды.
0: В лужу, я надеюсь.
1: Ну да, да. Рубрика под названием «Сенсация с курьезными новостями». Конечно же, Александр Морозов со встречкой своей будет на встречке на нашей же. Ну и, конечно же, конкурс «Откуда звук?». Короче, будет чем заняться. Всем хорошего настроения.
0: Самое родное в мире – это шоу 3-4.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
3: Реклама.
2: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 84-42. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
7: ОАО «Российские железные дороги».
8: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
2: И снова о жаришке в Волгограде поговорим, друзья. Да, вот так переменно, чуть-чуть добавляет, чуть-чуть убирается, но на выходных Дина обещает нам по... как будто бы по рекорд.
3: Жара, жара.
2: Да, да.
3: Ту-ту-ту-ту. Так, пока что у нас такое чистилище между прохладным июнем и жарким концом июля. Значит, сегодня, в четверг, до плюс 30. Кстати, если в том часе мы говорили о том, что осадков не ожидаются, синоптики переобулись, причем не на небольшой дождь местами, а прям на дождь-дождь. Прям три капельки нарисованы уже на этой тучке. В общем, как бы то ни было, плюс 30 днем, плюс 23 ночью. Завтра небольшой дождь и облачная с прояснением погода. Но столбик термометра доберется до более высокого уровня, до плюс 33, ночью до плюс 20. В субботу и воскресенье плюс 36, плюс 38 днем. Пожалуйста, наслаждайтесь.
2: Жесть какая-то. Я поехал в Мурманск.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: И быстренько, пока дозваниваются, да. Я ж тут покатался на Амоде C5, на новой. Вот прям совсем на ее. Они же уже, сколько, третье обновление. Ну, то есть, я бы не сказал, что это прям совсем новая машина. Это все та же платформа T1X, которую они юзают. Все тот же двигатель, 147 лошадей, который там почему-то мощнее. А, они выпустили же еще на базе этой же платформы, но укороченную версию J6. И вот что скажу, значит, по поводу Амоды, мне реально интересно было по настройкам посмотреть, что и как. Тот же JQ в рулежке практически одинаковый, но по настройкам амортизаторов мне чуть больше понравился. И по салону и по внешности реально очень много интересного напихали. В базовой комплектации уже там куча всяких подогревов, а в максималке сделали двойное остекление и дополнительную шумоизоляцию. О. То есть вот даже в этом сегменте уже реально начали задумываться о том, чтобы как-то в комфорт людей больше переводить. Алло.
4: Алло, добрый день.
3: Да, здрасте.
4: Зовут меня Александр. Александр, такой вопрос. Первый в плане того, что засматриваешь на Haval H9 в новом кузове. Угу. Вот. Угу. Ну, как бы смущает все-таки рама очень тонкая. Угу. И по кузовщине. Ну, как бы она такая звонкая. На внедорожник сильно-то не похож. Хотя они же демонстрируют, что это внедорожник полноприводный. Еще в плане того, что двухлитровый движок турбированный для такого двухтонного автомобиля.
3: Ну, давайте с обратной части вопроса начну. Вообще, если вот мы будем касаться современных тенденций практически во всем мировом автомобилестроении, не надо удивляться, что у вас появляются достаточно тяжелые платформы с маленькими моторами. Сейчас даже как бы такие мастодонты типа Рэма перевели на небольшого относительно объема двигатели. Я согласен насчет конструктива. Это действительно вызывает вопросы. То есть наш человек, он что, он берет подобного рода автомобили, как там H9, я не знаю, Тенки 500-е, для того, чтобы таскать, проходить, ездить. Ну, как вот мы на крузаках привыкли долбить где-то в грязи, а потом поехать в город. А китайцам не всегда это понятно. То есть они стараются все-таки делать машину больше для асфальтовых дорог, потому что там и моменты с управлением на самом деле больше как бы прельщают людей, которые водят машину 90% на нормальном покрытии. В плане проходимости мы пробовали эти машины на полигоне. Грязь, конечно, такая суровая прям. Нужен хороший грунтозацеп и нужна более жесткая конструкция. Тут я спорить не буду. Пятисотка в этом плане пролезла дальше. Если бы мы смотрели, допустим, 300-й Тенк, тоже интереснее по проходимости за счет базы короткого веса небольшого относительно. Но вот у H9 чего не отнимешь. Пространство в салоне и, конечно же, нормальной гражданской езды. Учитывая, что в большинстве случаев подобный тяжелый транспорт в гражданском вождении, ну, мягко говоря, никакой. И вот тут надо взвесить. Часто ли вы выезжаете на бездорожье? Что вы конкретно цепляете? Тяжелое нет? Может быть, вы там машины буксируете на телегах, может быть, вы катера перевозите, а кто-то, может быть, и всего лишь прицеп 400-килограммовый. Тут разница все-таки имеется. Большая часть у меня сомнений именно по поводу нагрузки на систему полного привода и на раму. Что касается металла, ну, не найти вам сейчас азиатскую машину, которая будет, ну, прям с идеальным металлом по толщине. Ну, нет такого. Даже у японцев он уже тоньше. Хотелось бы. Ну, вот пока комментарий такой. Если бы для гражданского вождения я своего брал, мне бы достаточно было и этого. Но если у вас требования чуть выше, и вы чаще ездите там на охоту, рыбалку, тогда, наверное, я бы рассмотрел что-то с более легкой массой и интереснее для возможного внедорожного тюнинга. А такие вещи уже там на Тенках делают.
4: Извиняюсь, а на рынок российский Т-700 вышел или нет? Тенк.
3: 700-ки я видел в эксплуатации, но приведу пример. У меня есть два бизнесмена, которые себе на заимку взяли 700-ки, но на них сразу же в первые полгода наелись два редуктора. И вот тут как бы вопрос у меня. Стоит пока брать это для жесткой долбежки? Пока, наверное, нет.
4: Короче, китайцы еще не достигли наших горизонтов.
3: Ну, прям для суровых условий эксплуатации, согласен, нет. Но вот если мы берем на обычное вождение, уже вполне хорошо.
4: Ясно, спасибо большое.
3: Спасибо и вам, благодарю. Внимание всегда ценно. Что у нас, время вышло?
5: Ну да, судя по всему, уже да, скорее всего.
3: Ну тогда желаем всем удачи на дорогах. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама. Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Нежданновой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданновой, 12.

0: Реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26 54 04. Склад 130 на Тулака.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Так, ребятулечки, вы наши красотки и красавчики. Все те, кто слушает Волгоград-ФМ, вы именно такие молодцы. Классно. Казалось бы, можно на этом заканчивать. Да, мол, типа, переходить дальше к следующей песне, но нет.
2: Нам надо кого-то похвалить.
1: Еще сильнее
2: из
1: лично.
2: Красавчиков. Наградить.
1: Да. Наградить конкретным подарком, ребятки, от нашего спонсора, Волгоградского планетария. Два билета на музыкально-полнокупленное мероприятие «Планета Диско», состоишься, которое 7 августа в 19.00, для лиц старше 12 лет. Вот что мы в руках держим. Два билета, еще раз напомню. 7 августа в 19.00. Волгоградский планетарий.
2: А вот прямо сейчас в 9 часов 39 минут нужно срочно набирать 39-101.5. Это номер телефона нашего прямого эфира. Олежка соскучился по вам.
1: Да.
2: Меня два дня не было, я тоже соскучился по вам. Поэтому давайте пообщаемся. Кто на связи у нас?
1: Да, вот кто-то,
2: кто-то нажал кнопочку.
1: Кто-то на связи у нас, да. Напомню, что, друзья, «Планета Диско» — это что, живой звук, хиты западной отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасим Арутюнян. «Звезды над головой» и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Это действительно очень крутая история. Вообще, Волгоградский планетарий — отдельный ему респект за то, что не просто про звезды, да, но еще и со звездами про звезды.
2: Да, если вы думаете, что планетарий остановился на уровне, на том уровне, когда вы там были еще в школьные годы, то есть, когда вам покажут мультик, вы просто позырите, как звезды бегут по потолку. Нет. Там уже это полноценная, давно полноценная площадка для выступления многих артистов. Доброе утро.
1: Алло, алло. Алло, только что дозвонился человек. Не знаю, может быть, со связью проблема, может быть, стесняха. Неважно, на самом деле, можно перезванивать.
2: Может быть, опять кому-то упала бабушка на капот.
1: А, так, как вчера было, да. Ну вот и все. И потеря связи. Я вообще тогда был в шоке один. Тебя-то не было?
2: Лет на пять, да?
1: Да.
2: Я слышала.
1: Ты слышала?
2: Да, слышала. Ну, от тебя.
1: Угу, да. Значит, 39-101.5, еще раз номер телефона. Либо, друзья, мы можем поиграть с помощью нашего Макса, либо телеги.
2: 927-522-101.5. Цифры, конечно, поболее.
1: Снова и звонок, алло.
3: Доброе утро.
2: Фух, удачная попытка, да, на сей раз. Привет. Ты кто? Как тебя зовут?
3: Меня зовут Мурат.
1: Мурат, ты где сейчас находишься?
3: Возле мармелада.
1: Ну, мы не то, что прям, ну там, типа...
2: Ну, не то, чтобы мы сейчас выезжаем.
1: Типа, ходим следить за тобой, типа, мол, там, давай, рассказывай, куда дальше поедешь. Не, ты просто на работе, или ты на отдыхе, что делаешь?
2: Или жена шопится, а ты ждешь, как верный?
3: Нет, это, получается, и работаю, и на отдыхе.
1: О, как прикольно, так, оказывается, можно делать. Да? Если ты, например, Эрнест Хемингуэй, на своей яхте пишешь книгу.
2: Не, или ты лежишь на шезлонге, а тебе за это платят. Да?
1: У мармелада на стоянке.
3: Хотелось бы так.
1: Ладно, Мурик. Короче, давай, смотри, сейчас мы тебе поставим небольшой звуковой вопрос. По сути, это кусочек песни. Нам нужно вспомнить, кто его поет. Ну, такая вот история. Решили подвязаться к лету, жаришка на улице.
2: Поиграем с тобой в угадай-мелодию.
1: Да, приемник есть у тебя поблизости же, да?
3: Есть.
2: Ты включай сделай его погромче, пожалуйста, сразу на нашу волну 101.5 настраивай.
1: Да, главное потом сделай потише сразу, чтобы не было эхо. Итак, внимание, буквально 10 секунд. Скажи, пожалуйста, кто поет эту песню? Погнали. Мои друзья цыгане, да? Что скажешь, Мура?
3: Я говорю, песню знаю.
2: Так. А кто поет?
3: А кто поет?
1: А давай подумаем. А название что? Как будто бы страна.
2: Или что-то остренькое.
1: Или что-то.
3: Чили.
1: Да, конечно же. Ты быстро, как говорится, срисовал наши подсказки.
2: Сообразил, да.
1: Сообразжуть.
2: Так,
1: такое,
2: ну
1: да.
2: Что, Мурат, давай, мы тебя поздравляем. Но мы хотим, чтобы ты тоже отметил свою победу в нашем прямом эфире. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто тебе насыпали прям на язык чили побольше.
3: 3-4!

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Лучший союз – вы и дом от «Югдомплюс».
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
7: Тук-тук-тук, выгодный июль в «Дом Лента». Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер», 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадрат. Квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, ребята, окунемся в мир тех самых новостей, сенсаций и курьезов. Причем окунемся, я сказал, не просто так, Дин.
2: Да.
1: Я нашел специально для тебя новость.
2: Что-то
1: ты теперь
2: дайвер?
1: Дипломированный дайвер.
2: Вообще-то
1: да,
2: да.
1: Я вчера всем говорил, что...
2: А почему ты сидя со мной разговариваешь?
1: А, прости, Дин, встану, пожалуй. Короче, уважаемая Дина, ну, Малатовна, значит, поздравляю, с получением супер крутой квалификации.
2: Так, теперь, да, значит, спасибо.
1: Дипломированный
2: дайвер.
1: Сертифицированный. Короче, смотри, есть такой москвариум.
2: Да.
1: Вот, короче, там чувак...
2: Мой коллега по вчерашнему экзамену как раз очень хочет туда понырять. Так.
1: Вот, сделал предложение среди акул, дайвер, своей дайверши. Вот, соответственно, ну, выглядело, конечно, ну, сама понимаешь, футуристично,
2: так,
1: необычно, как в космосе.
2: Все
1: только
2: наслаждались процессом.
1: Парень достал кольцо, девушка кивнула, кольцо примерила, ну, наверное, это означало да. Не знаю, как она, подвода глубоководном. Вот, короче, какая-то такая история. Ну, прикольные чувства, глубокие же, получается.
2: А я правильно понимаю? Ну, в москвариуме 5 метров, там так.
1: Там не будет.
2: Поверхностные, да.
1: Вот, ну, суть в том, что это выглядело, естественно, эпично со стороны, снимали на видос. Как по мне, ну, для дайверов, наверное, какая-то своя романтика.
2: Не, ну было бы прикольно, если бы подплыла акула, значит, открывала пасть, так, и он с клыка достает ей кольцо. И вот это
1: прикольно,
2: да.
1: Прикольно.
2: Было бы здорово. Нет, ну, любая история вообще, даже если это в Макдональдсе сосисочки, условно говоря, да? Ну, там, я не знаю.
1: То есть девчонкам, на самом деле, как бы не важно?
2: Мне
1: что?
2: Кажется.
1: Главное,
2: не,
1: что...
2: ну, есть такие, которые... Помнишь, мы, по-моему, обсуждали эту историю, кто сказал, так, переделывай.
1: А, когда он предложил, она...
2: Да, типа, что это мы просто, вот просто, готовься, переделывай.
1: Ё-моё.
2: Выйди, зайди обратно, нормально.
1: Ё-моёшечки
2: вот
1: моё.
2: Да, а кого-то можно застать врасплох. Вот мы подруге делали предложение, пока она стояла в домашнем, мыла аквариум по локти в аквариуме, соответственно. И он подходит, у него...
1: Ну, тоже в какой-то степени...
2: Но это и не мешало расплакаться от счастья.
1: Ну, вот прикольно. Не, на самом деле, да, тут как бы сама по себе история с предложением работает, особенно когда вы уже 12 лет вместе.
2: Да, мягко говоря, тогда вообще не советую девочкам ждать. Я вообще не понимаю, зачем ждать.
1: Да, к чему это?
2: Берешь, сама даришь кольцо.
1: Вот, да, сама же.
2: Ничего не дарить, просто говорить.
1: Что, опять же, хлороформ.
2: Встречаемся, да.
1: Хлороформ никто не отменял. ЗАГСах как бы.
2: Клофелин. Только подсыпь, и он поможет.
1: Сработает.
2: Клофелин, да. Так, у меня тоже есть новость. Давайте, раз мы про хорошие поводы, знаете, вечериночки.
1: Вечериночки, это мы любим, это мы умеем, это мы практикуем.
2: Вечериночки в доме престарелых.
1: А, это
2: давайте,
1: мы, опять же, умеем.
2: Готовимся, Олег, да?
1: Да, жесть.
2: Бабушку, устраивающую слишком громкие шумные вечеринки, грозятся выселить из дома престарелых.
1: Ё-моё.
2: Значит, нашу оторву зовут Лилиан Дроник, известную в интернете как Бабушка Дроник. Обожает активный образ жизни, вечеринки, несмотря на то, что даме, между прочим, 96 годиков.
1: Нормально так.
2: Любовь к шумным забавам, ей, правда, может выйти боком. Недавно жительницы дома престарелых в Коннектикуте, США, пригрозили выселением. Персонал дома престарелых раздражает, слишком громко и буйно. Постояльцы то и дело устраивающие праздники и тусовки. Пока многочисленные пользователи соцсетей шлют бабуле слова поддержки, она отважно заявляет, что будет сопротивляться выселению. В конце концов, она платит за свое проживание в доме престарелых, не собирается сидеть тихо только потому, что она пожилая. Лилиан добавила, что продолжит жить так, как ей нравится. Ну и вот, соответственно, соцсети бабули. Посмотри,
1: да,
2: на эти фотографии. Тут просто вау! Она тут и в пайеточках, и в розовом, и с последней моделью айфона пилит все селфи, и пьет из 3-литрового бокала из трубочки что-то, значит, корона, очки, вау!
1: У меня вообще все, что связано с вот такими новостями, сразу всплывает.
2: Мне нравится тебе футболка, прости. Я люблю делать... значит, I love to make boys cry.
1: Я люблю,
2: когда
1: мальчики
2: плачут. Люблю делать пацанов плачущими, да.
1: Как бы сказала моя мама.
2: Она та бабуля, которая не печет пирожки.
1: Гром-баба.
2: Она не оставит тебе наследство. Вот этим она доведет тебя до слез.
1: Живите так, чтобы в доме престарелых вы продолжали жить на полную катушку, друзья. Прямо сейчас мы переходим в четвертый час утреннего шоу 3-4. Сегодня у нас спортивный четверг, поэтому напомню, что общаемся с гостями. Какие именно сегодня придут, вот тебе и интрига. Раскроем ее совсем скоро.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Твое время.
4: 10 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, последние декады июля Россия и Индонезия проведут двусторонние учения «Оруда-2026». По словам посла Сергея Толчонова, мероприятие пройдет у Владивостока и будет приурочено к празднованию Дня военно-морского флота РФ. Подтверждено участие кораблей ТОВ и одного-двух боевых судов ВМС Индонезии. Дипломат отметил, что подготовка идет по графику. С учетом времени перехода из Индонезии экипажи уже должны находиться на пути к месту проведения маневров. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии, признав особый статус и общественную значимость педагогов. В течение 6 месяцев правительство должно усовершенствовать требования к их рабочему времени и учебной нагрузке, а также внести изменения в законодательство. Новые меры включают годовое наставничество для новичков, присвоение звания ветеран труда при стаже от 25 лет, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, ежемесячное посещение государственных музеев, бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам и защиту жизни и здоровья на рабочем месте. Депутаты Госдумы планируют принять во втором и третьем чтениях законопроект о стабилизации топливного рынка, который изначально был принят в первом чтении 7 июля, как документ о налоговых льготах для администраторов программ мотивации международных компаний в САР. Однако ко второму чтению правительство внесло поправки в налоговый кодекс, полностью сменив фокус документа на сдерживание роста цен на топливо. Именно эта редакция будет вынесена на голосование по предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина. В Куможинском районе Волгоградской области открылся приуроченный к году единства народов 6-дневный фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит. Казачий спас». До 24 июля на учебно-тренировочных сборах в местечке Прорва казаки обучают молодежь рукопашному бою, метанию ножей, владению оружием, первой помощи и применению лекарственных трав. Основные события пройдут 25 июля в станице Куможинской. Гостей ждут интерактивные площадки, молодецкие забавы, детская поляна и казачий городок, выставка продажи декоративно-прикладного искусства, мастер-классы, дегустационная медовая лавка, скачки на донских лошадях и выступления творческих коллективов, которые завершит ансамбль «Косачьи песни «Браты». В Ворошиловском районе Волгограда в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается обновление участка улицы Социалистической между Профсоюзной и Академической. Уложено свыше 700 квадратных метров тротуарной плитки у домов номер 14.

0: Стандартный конвейер.
1: Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Спортивный четверг. На Волгоград ФМ 101.5.
3: Так, друзья, на самом деле очень крутая рубрика «Спортивный четверг» называется. У нас всегда приходят гости, спортсмены, титулованные спортсмены. Конечно же, их тренеры, возглавляющие федерацию, различные президенты и так далее, которые с радостью рассказывают о своем любимом, выбранном ими когда-то в виде спорта, в котором они достигли вот этих вершин. Девчонки сегодня пришли, красотки. Значит, красавчик, тренер вместе с ними.
4: Значит, они... смотрите, да. Для начала к нам пожаловала команда. Которая... ну, так сказать, знает, как правильно заходить в нашу радиохату.
3: Да.
4: Вот они сразу с козырей зашли. Смотрите, да. Футболочки нам подогнали.
3: Да.
4: Вот мы тут сидим нарядные.
3: Еле дышим, потому что подобрали размер это на три раза.
4: Это от трепета. Тебя просто верят, Олег, что ты когда-то все-таки вот интервальное голодание и спорт тебе поможет и похудеешь. Так вот, друзья, с нами уже сразу красивые, подтянутые, загорелые, да, местами, но загорелые. Целая сборная по гребле на байдарках и каноэ. Значит, с нами Варя Уракова, двукратный бронзовый призер в каноэ в одиночке всероссийских соревнований в Энгельсе, серебряный призер в каноэ. Двойки, боже, сколько титулов. Варь, доброе утро. Можно прямо отвечать в микрофон.
5: Здрасте.
4: Откуда-то из байдарки, да, оттуда, да, из каноэ. Так, Анфиса Кубанцева, серебряный призер в каноэ, двойки, финалистка в каноэ, одиночки. Доброе утро, Анфис.
6: Всем здравствуйте.
4: Фу, Анфиса репетировала 16 лет, так. И Анастасия Чернецова, финалистка в байдарке, двойки. Настя, доброе утро.
7: Да, всем приветики.
4: Так, ну и человек, который сейчас строго на всю эту троицу посматривает, снимает на видео, да. Да, и уже готовится тоже орнуть в микрофон по старой доброй традиции. Даниил Забрусков, мастер спорта России, тренер-преподаватель по гребле.

0: на байдарках и каноэ, вице-президент Волгоградской областной федерации гребли на байдарках и каноэ. Это все он. Даниил, доброе утро!
1: Доброе утро всем! Всем спортивный привет!
0: Какой грудной баритончик.
2: Это нормально.
0: Пожаловал
2: это
0: к нам.
2: Тут непонятно, кто говорит, получается. Я могу за него, если что.
0: Да, девчонки, так, сначала вопрос к вам. Поговаривают, ну, во всяком случае, сам Даниил и поговаривает, что вы роскошески выступили недавно на неких состязаниях, каждая в своем виде. Можно хвастаться. Давайте, начинаем. Кто откуда и что завоевал? Давайте.
3: Если говорить про меня, то я очень рада, что мы с Варей заняли в двойке
0: так.
3: Серебряную медаль.
0: Угу.
3: И я поставила свой личный рекорд.
0: Супер.
3: В одиночке на 200 метров.
0: Ага.
3: Для меня это очень важно.
0: Супер, отлично. Так, это была Анфиса, да, насколько я понимаю?
3: Да.
0: Все сошлось. Настя, ты, я так понимаю, единственная байдарочница в этом трио.
3: Ага.
0: Если девчонки там любят преклонить колено перед каноэ, ты залетаешь в байдарку.
3: Ага.
0: Так, как у тебя прошли состязания? Вообще, что это было? Это был чемпионат чего? России, мира?
3: Всероссийские соревнования. Всероссийские соревнования, посвященные тренеру Трунину.
4: Тренеру России.
0: Да. Угу.
3: Который погиб.
0: Так, ага. Так, и, соответственно, как у нас выступила Анастасия? Настя, чем можем хвастануть?
4: Ничем.
0: Я просто приехала, позагорала и уехала, да?
1: Она такая самокритичная. На самом деле, попасть в финал на всероссийских соревнованиях — это очень большое достижение, Настя. Поэтому не скромничай. Давай, расскажи, сколько тебе не хватило до медали?
4: Немножечко. Прям немножечко.
0: Долю секунды, как обычно, да?
4: Почти.
0: Так, окей. Но у нас же есть наверняка планы. У вас же лето, вас просто освободили от обычной школы, но от тренировок есть ощущение, вас вообще никто не освобождал, потому что у вас вообще самый лютый сезон. Лето, жара, шикарно.
3: Ну, для нас тренировки — это уже как часть нашей жизни, и нам они очень нравятся.
0: Сколько вы проводите, сколько тренировок в день, сколько часов вы с веслом на воде?
3: Ну, мы проводим очень много тренировок каждый день. Но в воскресенье нам тренер, к счастью, дает выходной.
0: Офигеть, 6-1.
3: По
0: так.
3: 4 часа в день, иногда еще проводим вечерний. На них особенно красивый закат.
0: Угу.
2: Как выбирали вид
0: спорта? Комары.
2: Это родители посодействовали в этом выборе или как? Или просто вы однажды увидели как раз красивый закат и людей, которые плавают?
3: Ну, я бросила свой предыдущий спорт и искала как раз-таки чем позаниматься. Одноклассник посоветовал, и мама отвела меня туда. Сначала мне вообще не понравилось, я терпеть не могла.
2: Почему? Чего не понравилось?
3: Мне не понравилось... Речка сама.
0: Фу, она мокрая?
3: Мне не понравилось, что как-то много людей, как-то некомфортно.
0: А ты из шахмат пришла, я правильно понимаю? Там людей мало?
3: Не-не-не.
0: И сухо?
3: Я пришла из большого тенниса.
0: Так.
2: Ну, все равно поменьше людей. На корте все равно не больше двух.
0: И сухо, да.
3: Вот.
2: Не больше.
3: Но потом как-то расцвела моя душа, и мне очень понравилось. Я прям решила серьезно заняться.
0: А, кайф, отлично. Девчонки, у вас как сложилась история? Вас за ручку привезли и дали весло?
4: У меня или брат занимался.
0: Так, у тебя по наследству передалось
4: да.
0: то самое весло. Ага. Так, ну и, соответственно, наша самая говорливая сегодня. Варюх, у тебя как случилось?
5: Ну, у меня тоже старший брат занимался, и я на него там посмотрела и тоже решила пойти.
2: То есть была на соревнованиях, либо просто видела тренировки и подумала, почему бы не попробовать?
5: Да, когда у него соревнования были, я...
2: Болела?
5: Да, приезжала к нему, болела за него и тоже решила.
0: И такая, вау, хочу себе такой же плечевой пояс.
2: Да.
0: Мощный. Мощный торс.
2: Давайте над тренером немножко поиздеваемся, а то он все над вами, да над вами. Значит, вопрос такой.
1: Я готов.
2: Да, скажите, где база находится? Вот конкретно где вы тренируете?
1: Наша база находится в городе Волжском. Улица Набережная 2П.
2: Прямо непосредственно
0: в самом начале да. города, если с ГЭСа.
1: Мы относимся к Волгоградской школе Олимпийского резерва. Это областная школа. У нас несколько баз. Есть база в Калаче, есть база в Волгограде на озере Денежном. Проходят тренировки. Ну, такая обширная география. В общем, все желающие могут прийти, попробовать...
0: Вообще... И занятия, как мы поняли, кстати, сразу с козырей, бесплатные.
1: Конечно, муниципальная школа Олимпийского резерва, да, там занятия бесплатные, туда надо попасть обязательно.
0: То есть какой-то кастинг имеется?
1: Кастинг, конечно, туда берут только лучших. Ну, и есть еще там госзадания, всякие вот эти квоты. Вот, то есть количество мест ограничено.
0: Где можно узнать информацию, вот, чтобы там позвонить вам или куда-то написать? Может быть, есть соцсети, сайты?
1: Можно найти наши странички в ВК. Сообщество называется «Гребли в Волжском», либо сообщество «Областная федерация гребельно-байдарка-каноэ».
2: Вот. Если говорить про наш регион вообще, получается, у нас есть звезда, правильно же?
0: И ну, не одна, я думаю.
2: И даже, не, может быть, даже не одна, но
1: конечно, очевидно, есть звезда, у нас очень такая, ну, традиция сильная. Есть олимпийский чемпион Максим Ополев.
0: Ополев, естественно, Ополев, да. Конечно.
1: Прославленный, да. Недавно Юлиана Булатовна-Салахова возглавила нашу федерацию. Пошла такая движуха, прям очень сильная, обширная. Вот на днях провели день гребли, вот эти вот футболочки, кстати, подарочки, да. Вот, день гребля прошел тоже просто фантастика, там было 1000 зрителей на пляже, 400 участников со всей России приезжали. Вот, было очень интересно.
2: Физически этот вид спорта, получается, подходит и девчонкам, и мальчишкам, да, ну, как обычно это бывает, то есть, на самом
1: да,
2: деле.
1: Да, но... абсолютно, там все могут грести, и старый, и млад, каждый может прийти попробовать.
2: А сильно отличается между собой вот каноэ? Значит, непосредственно.
1: Ну, по технической части, да, у байдарки есть руль. Угу. Они сидят, у них весло с двумя лопастями в каноэ.
0: Надо получать права категории Б, наверное, да?
1: Ну, пока нет, пока еще есть возможность без прав, но в будущем, наверное, да, сейчас так сильно развивается наш вид спорта, что, наверное, придется...
0: И так сильно заканчивается бензин, поэтому, возможно, все перейдут.
2: Да, мы, друзья, обязательно, если вдруг есть вопросы или приветы для девчонок и мальчишки, которые сегодня у нас в гостях, можете писать на Макс или телегу 927-522-1015. Мы вернемся после музыкальной паузы, обязательно продолжим, так сказать, мучить в хорошем смысле этого слова этих ребят.
6: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
7: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
8: Не может быть!
9: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля 43-55-13.
10: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
12: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спортивный четверг на Волгоград FM 101.5.
1: Да, друзья, это продолжение спортивного четверга, общение с нашими спортсменами, титулованными спортсменами, конечно же, возможно, в том числе и будущими олимпийскими чемпионами, никто не знает заранее, но они точно к этому стремятся. Пришли такие красивые, классные, вместе с тренером три красоточки у нас сегодня в разных головных уборах, чтобы их различали. Соответственно, есть панамка, есть косынка, есть бейсболка, правильно? Только это без...
2: Ну, Олег запоминает по именам, поэтому вы для него синенькая, красненькая, желтенькая. Вот так.
1: Как и положено.
2: И песочник. И Данил, да, и да. Даниил. Друзья, с удовольствием снова хотим вам представить мощную сборную команду, у которых переизбыток точно витамина D, потому что они постоянно находятся на солнышке. С нами двукратный бронзовый призер в каноэ одиночки всероссийских соревнований в Энгельсе, серебряный призер в каноэ двойки Варя Уракова. Варя, доброе утро. Еще разочек для всех тех, кто к нам подключился.
3: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Это желтенькая, запомнили, желтенькая.
1: А правильно, Уракова или Уракова?
2: Уракова.
1: Уракова. От слова ура, правильно же? Ура, победа! Правильно, так это было? Она не знает. Сидит, корчит лицо. Она меня передразнивает, походу, блин.
2: Так, с нами также самый говорливый из этой сборной, так сказать, пресс-атташе команды. Анфиса Кубанцева, серебряный призер в каноэ двойки, финалистка в каноэ одиночки. Доброе утро, Анфис, еще разочек.
3: Здрасте.
2: И Анастасия Чернецова, это синенькая наша, синенькая финалистка в байдарке двойки. Тоже тебе говорим привет.
4: Да, здравствуйте.
2: Так, и человек, который привык, в общем-то, что к нему обращаются вообще обычно по отчеству, наверное, Даниил Владимирович, бьют поклон, вот так вот, да, склоняют весло перед ним. Даниил Владимирович Забрусков, мастер спорта России, тренер, преподаватель по гребле на байдарках и каноэ, вице-президент Волгоградской областной федерации гребли на байдарках и каноэ. Как много букв. Приветики.
5: Да, я здесь. Здравствуйте. Еще раз.
2: Так, мы обсудили, значит, что, естественно, ваша чудная спортивная секция ведет набор постоянный, правильно? То есть можно приводить детей и можно приходить тем, кто постарше. Да, у нас есть какое-то ограничение по возрасту, нижний предел, верхний предел, так как у вас школа Олимпийского резерва же, да? То есть, видимо, какой-то школьный возраст должен быть.
5: Да, в школе есть свои критерии. В школу именно мы берем с 9 лет. Угу. Это на группу начальной подготовки. А вообще можно прийти заниматься раньше. Если кто-то в 20 лет захотел попробовать прийти заниматься греблей, можно прийти попробовать. Ну, там, конечно, уже без...
2: Таких невероятных нагрузок, да? Как девчонки.
5: Ну, без нагрузок и без мечты, так скажем.
2: То об есть, олимпийских
5: олимпиоником
2: медалях.
5: Уже в таком возрасте не стать. То есть, если мы хотим стать олимпиониками, то нужно приходить раньше, там, желательно, там, 8 лет.
2: Угу. Так, поэтому, товарищи родители, если у вас есть некие амбиции относительно драгоценных металлов, лучше заранее чуть-чуть приспособить своего ребенка под этот вид спорта. Так,
1: можно прийти посмотреть. Допустим, вот да. Я родитель, у меня там, допустим, есть дети этого возраста, там плюс-минус. Вот
2: Олег хочет вдохновить своих детей, вот, познакомить с вашим видом спорта.
5: Конечно, можно прийти посмотреть, можно показать детям пример, можно прийти не просто посмотреть, а встать в лодку, объяснить ребенку, что смотри, не страшно, там крокодилы не плавают. Бывают такие, встречаются. Что, а вдруг там
2: кто-то... Вахтуби пиранья, да?
1: По сути, на большой воде, правильно вы тренируетесь?
5: Да, фактически? Да, большая вода, глубина, поэтому... У меня был случай, пришел мальчик 14-летний, тогда еще был фильм про акулу, этот мегалодон.
2: Челюсть, а мегалодон, да.
5: Он пришел и таких на серьезных щах у меня спрашивает, а там нет мегалодона? Я так посмотрел, ну, сказал, вроде не было, пока не наблюдали. Реальный случай.
1: Есть проблема с площадками, кстати, вот по занятиям? Потому что я вот, например, знаю, у меня на Бейкере там озеро есть, и там даже тоже байдарочники или каноисты там целый, получается, поставили вагончик, чтобы хранить, и занимаются. Не знаю, там занятия официальные, неофициальные, ну, просто я видел, они прям по озеру рассекают, там, условно, метров 150-200, ну, прям
2: но гоняю. Озеро небольшое, да. А как у вас дела? Поддерживают ли вас
5: площадками,
2: кто-нибудь?
5: С площадками проблем нет. Нас поддерживает и наша школа Олимпийского резерва, и областной комитет, и инвентарь у нас есть. Все в порядке с этим.
1: Угу. Вот. В целом воды много, поэтому...
5: Воды много, да. У нас тут Волга, Ахтуба, озеро Денежное. Просто приходи и занимайся.
2: Обплавайся. Ага. Я так понимаю, смотрите, что у вас помимо гребли на байдарках и каноэ, имеются, так сказать, более попсовые вариантики в виде катания на сапах тех же самых, правильно?
1: Они стали все более популярными, по-моему. Да. Я смотрю, на всех пляжах уже все надувать. Я уже сам подумал,
2: все себе покупают, да. Это становится, ну, доступная достаточно штуковина, и, соответственно, вот везде везде, где есть дача с каким-то водоемом, там всегда можно встретить саперов. Вот они приходят с семьей и так далее. У вас же есть в запасе, так сказать, козырь в виде сапов и экзотическая штучка с драконами. Мегалодонов нет, есть драконы. Вот тут надо разъяснить.
5: Да, вот именно гребля на байдарках-кано – это такой сложно-координационный вид спорта. Там надо применить много усилий, чтобы научиться. Да? А сапы и драконы – это уже так вот демократично. Пришел,
2: для всех.
5: Пришел, да, не смог встать, сел. То есть там нужно прям постараться, чтобы оказаться в воде. Вот, да, очень доступный вид спорта. Сапы вообще сейчас развиваются так интенсивно, что... Уже поговаривают, что хотят сделать его олимпийским видом спорта. Да. Вот, поэтому, да, рекомендую.
2: Давайте расскажем для тех, кто не в курсе, что такое драконы? Что, реально прям летающие, плавающие? Что это?
5: Драконы, да, такие водные существа. Это суда 10-местные. То есть в них одновременно находится 10 гребцов. 5 с правой стороны, 5 с левой стороны.
2: Кто-то барабанщик, бьет в барабан.
5: Да, и рулевой. Эти судна имеют прям морду дракона и хвост дракона настоящий.
1: Из Азии откуда-то пришла, да, эта история?
5: Да, это, по-моему, из Китая пришло. Там очень популярен этот вид спорта. Есть десятки, есть двадцатки. Двадцатки там еще длиннее и еще более зрелищно.
2: Прикольно. То есть можно устроить целый корпоративчик, правильно? Позвонить вам.
5: Корпоративчик, тимбилдинг. Приходите, занимайтесь. У нас в Волжском есть клуб ФСК «Сталинград». Роман Владимирович Лалетин, учредитель этого клуба, он развивает. У меня сейчас мои родители собрались тоже в команду. Команда называется «Не сахарки».
1: Прикольно.
5: Да, вот. Они собрались, потренировались и на день гребли даже выиграли свой заезд, да, в категории тимбилдинг. Было очень весело. Вот, кстати, Анфисы, папа и мама участвовали в этом заезде.
1: Да, у нас сейчас просто заканчивается время. Я что предлагаю? Если у девчонок есть желание, мы знаем, что у вас сейчас слушают, во-первых, ваши коллеги, сокомандники, одноклубники. Также, возможно, вас слушают ваши родители. Не знаю, там, одноклассники и прочее. Вообще у нас большая аудитория, да, в Волгограде, в Волжском. Вы можете сейчас, если есть желание, передать кому-то привет. Потому что другого варианта больше не будет. Ну, по крайней мере, в ближайшее время точно. Поэтому попробовать, так сказать, воспользоваться моментом. Что хотите, то и говорите.
5: Я хочу сразу передать привет, опережу всех. Ане Алексеевне Колгановой. Она мне требовала просто. Не передашь мне привет, я не пущу тебя на базу. Поэтому, Анна Алексеевна, привет пламенный.
2: Все, будущее грибного вида спорта сейчас было под ударом. Так, все, отработали. Супер. Девчонки.
3: Я хочу передать привет своему папе, который меня, наверное, сейчас слушает, и своим ребятам, которые либо сейчас на тренировке, либо тоже нас слушают.
2: Это, опять же, привет от Анфисы, на всякий случай, если вдруг не узнали по голосу. Так, будут ли от Варюха? Варюх, мы тебя давай, мы сейчас эту интровертность из тебя выбьем, давай.
4: Я передаю привет там родителям, дедушке и всем своим этим друзьям.
1: Этим друзьям.
2: И теперь еще и моему психологу, которому мне придется пойти после этого эфира.
1: Я точно так же разговаривал первый раз, когда пришел сюда, так что вообще пофигу, нормально.
2: Настюх, синенькая наша, давай.
6: Да. Всем приветики, всем, кого знаю, всем, кто слушает, все.
2: Все, кто знает меня, сказала Настюха, да.
6: Татьяна Александровна, здравствуйте.
2: Это тоже должок какой-то был?
1: У нас традиция есть, надо уже заканчивать.
2: Да, значит, ребятушки, вас четверо, это значит, у нас должно получиться очень громко, можно сейчас сразу пододвигаться поближе к микрофонам. У нас есть традиция, в честь успешного интервью все наши гости, естественно, с нашей поддержкой, кричат название нашего утреннего шоу, если вдруг вы в обмороке и забыли, как оно называется 3-4. Максимально спортивное, под стать вам. И
7: 3-4! 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Погода на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: И снова о жаре в Волгограде. Сегодня, кстати, утром проснулся и понял, что дождь, конечно, это хорошо, но парилка в городе – это еще веселее. Что у нас там обещают?
2: Итак, друзья, значит, что касается погоды в Волгограде, у нас за окном на данный момент облачно с прояснениями. Пока плюс 28. Сильный дождь, кстати, ожидается вот-вот-вот-вот скоро, с 10 до 11, так об этом говорят синоптики, во всяком случае. Дует северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем до плюс 30, ночью до плюс 23. Кстати, если до этого мы делали прогноз, там было 4 капельки, значит, дали. Уже 5 капелек. Mm-hmm. Да, то есть он усиливается.
1: Да ладно.
2: Все те, кто без зонта, ну, я не знаю, как в старые добрые времена, помните, как в фильмах про Шурика, пакет на голову, ванну. Uh-huh. Помнишь, где там на автобусной остановке его заливало? Да-да. Что-то такое. Так, плюс завтра, завтра в пятницу, плюс 33 днем, плюс 20 ночью. Небольшой дождь тоже случится, выпадение осадков некое. В выходные не без дождя тоже, но тем не менее, там будет пик жары, плюс 36, плюс 38 днем.
7: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4. Реклама.
9: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.
7: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Так, ребят, ну что, можно звонить, 39-101-5, вот такой наш номер телефона, и, соответственно, классный приз мы вам предлагаем забрать у нас прямо сейчас. Напомню, что в конкурсе под названием «Нерокот» мы разыгрываем подарок с помощью, ну, той самой загадки, которая упакована в песню. Нам не нужно отгадывать, что за песня, нам нужно отгадать, что именно загадано. Ну, такая вот простая схема, понимаешь ли. Короче, ваша простая ситуация заключается в том, что вы просто слушаете, но до этого нужно еще и дозвониться. 39-101-5, я пока рассказываю вам, что разыгрываем. Между прочим, билет на двоих на аттракцион «Прыжок в небо» от нашего партнера и спонсора Центрального парка культуры и отдыха Волгограда. «Прыжок в небо», друзья, 36 метров. Высота, прикиньте, раскачивает вверх, вниз, туда-сюда. Это уже третья башня на ЦПКО вообще в целом. Ну и вообще там ЦПКО предлагает нам, кстати, скидки. Слышал, Дин?
2: Да, значит, смотрите, работает промокод «Радио 10». Если вы называете этот промокод на кассе, то вам любой билет на любой аттракцион, хоть на все аттракционы сразу, если вы купите все билеты сразу, со скидкой 10%, что приятненько, если честно.
1: Да, назовете... Пользуйтесь. Если скажете «Radiohead», то вам вообще 100% дадут, да, скидку. Просто люблю.
2: Но по голове, да?
1: Да. Короче, у нас есть 39-101-5, номер телефона. Это если можете сейчас дозвониться, если вам ничего не мешает, если вы находитесь в режиме, ну, как минимум, парковки, да, то есть остановились где-то, потому что мы знаем прекрасно, что на улицах города много бабулек. Нам не надо вот эту ситуацию, как вчера, аккуратнее. И вообще в целом, да, в случае, ну, если вы перемещаетесь в пространстве, то лишний раз остановиться на аварийках, постоять 3 минуты, не проблема. Вот, послушали песню с загадкой внутри и отгадали эту загадку. Одним словом, в принципе, можно. Ну и, соответственно, есть еще наш телега и Макс, 927-522-1015. Давайте так сделаем. Мы вам поставим эту самую песенку, там внутри загадка. Скажите, о чем поется в этой песне.
2: Всем удачи желаем, ну и, конечно же, ждем за билетами.
1: Погнали!

0: 104. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся. ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер-Строй Волгоград. 60-57-57.
5: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Рубрике «На Волгоград ФМ».
1: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
2: Продолжаем по фактам, друзья. Значит, раскидывайте. У нас есть рубрика специальная «Живи с этим» называется. Вот прямо сейчас она уже стартовала. Соответственно, давайте выясним, что там прикольного есть с точки зрения фактов прямо сейчас.
3: Так, обратимся. К древности.
2: Так.
3: К фэншую. Поговорим, что фэншуй – это вообще-то искусство правильно украшать могилы.
2: Изначально?
3: Похоронные практики.
2: Серьезно?
3: Да, прикол. Вот откуда ноги растут. Истоки фэншуй действительно связаны с похоронными практиками Древнего Китая, но важно не упрощать. То есть речь идет не просто об украшении правильном могил. Это была целая система, как правильно выбрать место для могилы, чтобы обеспечить покой усопшему и благополучие живым потомкам. И вот там, на север, на юг, чтобы была водиться, чтобы это, то, птички, ветер и так далее. Вот. Китайцы очень почитали предков, и организация захоронения была серьезным делом. Часто приглашали мастера фэншуй, анализировал ландшафт, искал холмы, проточную воду, направление ветра, оценивал, нет ли поблизости мест, где может застаиваться вода. Это считалось неблагоприятным. Поэтому считалось, что правильно подобранное место передает благоприятную энергию ци от предка усопшего к потомкам. И если место выбирали неудачно, семья могла лишиться удачи и навлечь беду.
2: Да ладно.
3: Понятненько?
2: Ну, короче, понятно, откуда все пошло.
3: Но опять же, лишь бы все себе. То есть они переживали, что потомкам, нам, живым, так сказать, а будет что-то плохо. Вот, поэтому туда и вот разного рода предметы пихали в могилы, символ достатка и так далее.
2: Ну, потому что если бы разговор шел за тему, что, мол, типа, усопшему будет какая-то история, то как будто бы никто не заморачивался бы, да? И оградку бы даже не сделали там.
3: А в итоге... Не красили бы, не сажали.
2: Каждый год. В 2009 году «Газпром» и нигерийская государственная нефтяная компания подписали договор о создании совместного предприятия.
3: Так.
2: Вот. Которые планируют инвестировать большие суммы в строительство объектов газовой промышленности на территории Нигерии. Ну, что абсолютно логично. Ну, то есть, видимо...
3: Теперь мечты сбываются не только у россиян, да?
2: Да.
3: С помощью «Газпрома».
2: Организация получила название «Нигас». «Нигас» на английском, что вызвало, естественно, много...
3: Это, у них рэп-хит какой-то они записали вместе, нет?
2: Во-первых, в первую очередь, много недоумений в англоязычной прессе из-за сходства с грубым жаргонизмом в отношении афроамериканцев, негров. То есть «Нигас» пишется через два «G». Да? Два «Г», если говорить про... А, ну, непосредственно аббревиатура компании совместной просто с одним «Г». Ну, как будто бы один в один, только без дополнительной буквы. «Нигас», как говорится, мечты сбываются, йоу. Какая-то такая история, понимаешь ли. Живите с этим. Вот, попивая сок у себя в квартале, да?
3: Да.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.

0: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
5: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
6: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
7: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
8: Космоклуб на 3-м этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». 3-й этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Так, ребятушечки, вы наши. Заканчивается 4 час утреннего шоу.
2: 3-4.
1: Вот, быстренько сейчас расскажу про гонорары звезд, летом корпоративы.
2: Давай лучше про твои гонорары поговорим.
1: А, это там как бы, ну, после гонорара
2: звезд. Там быстро,
1: звезд,
2: да?
1: Да, там, значит, ни о чем. Короче, ну, все так же, летом уже происходят различные мероприятия.
2: Фестивали.
1: Да, фестивали.
2: Свадьбы, корпоративчики.
1: Опять же, да, корпоративные мероприятия, связанные с Днем металлургов там и так далее. Да, то есть разные.
2: Дни городов.
1: Естественно, артистов приглашают, без этого никуда. Мне кажется, что если говорить про руководство, там, например, региона, города или там какого-то завода, тратят на это деньги, то, наверное, все-таки должны как-то оценивать это непосредственно сами, ну, подопечные, да, надеюсь. Но смотря кого позовешь, опять же. Вот, из дорогих артистов по ценнику, ну, якобы об этом рассказали как непосредственно продюсеры, так и работники ивент-индустрии, то есть так. Конкретные организаторы, которые занимаются привозами. Баста, Григорий Лепс, Сергей Жуков и Леня Агутин, а также Надежда Кадышева, самые дорогие пока что, от 8 до 10 миллионов рублей.
2: За выступление.
1: За выступление.
2: Так, хорошо.
1: Вот. Чуть ниже ценник у Зиверт, Полины Гагарина, Димы Билана, Вани Дмитриенко, Владимира Преснякова, Люси Чеботиной, ну и так далее. Кстати, Филипп Киркоров тоже там, оказывается, он не в топах сейчас. От 5, соответственно, до 7 лямов. Ну и пониже идут там Женька Трофимов, дискотека «Авария», значит, Татьяна Куртукова, Сергей Лазарев, Слава, Мот и так далее.
2: Сколько там надо накопить?
1: От 2 до 3 лямов.
2: Вот дело.
1: Что-то совсем-то ни о чем.
2: Что, скинемся поселком, да, и привезем.
1: Ну, как будто бы можно,
2: чувачков.
1: На самом деле. Вот, ну, в случае, если металлолом еще сдать, то пару старых комбайнов.
2: Раскопать провода, да, катушки.
1: Ну, это так, не знаю, может быть, вы возьмете на заметку, да, там, значит, может, и мы когда-нибудь тоже привезем кого-нибудь, да, в гости к Волгоград FM. Что у нас есть прикольного?
2: Мы по любви любим, а не по расчету, да, Олег?
1: Да, есть такое, по любви любим.
2: Так, вот у меня про по любви.
1: Давай.
2: И за бесплатно.
1: Давай.
2: Значит, на Урале 16-летний подросток ради встречи с девушкой проехал более 400 километров на сцепке вагонов поезда.
1: На сцепке вагонов? То есть непосредственно между ними?
2: Да. Что? Все началось с того, что родители заставили своего сына, который учится в Пермском хореографическом училище, готовиться к пересдаче экзаменов. Сами они в это время уехали на дачу. Подросток не захотел грызть гранит науки. И вместо этого решил отправиться к своей девушке из города Белоу Кемеровской области, с которым познакомился за неделю до этого. Ну, еще свежие эмоции, да, вот эти 16 лет, это вообще взрыв чувств, так сказать.
1: Да.
2: В связи с этим, что денег на билет у юноши не было, он принял решение ехать на сцепке вагонов поезда. Таким образом, он ехал почти сутки, преодолев более 400 километров. На станции Сидельникова его задержали работники ведомственной охраны, позже его привлекли к административке. До прибытия матери его поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В общем, до девушки не доехал, люлей от маман точно получит, 100%.
1: Слушай, что же делает вот эта такая
2: любовь.
1: Вот безумная любовь?
2: Любовь, страсть.
1: Что она такого ему там сказала, что за переписка у них была такая, что он быстро за неделю втюрился, как последний Д'Артаньян, понимаешь?
2: Ну, коня у него своего не было, да.
1: Но поступок действительно, я думаю, что девчонка должна оценить, потому что об этой новости теперь уже знает гораздо больше, чем два человека.
2: Уральцев, конечно, гасконцами давно не называли.
1: Ну, кто знает, надо спросить непосредственно у Морозова, Сашки. Ладно, ребят, мы прощаемся с вами до завтра. В 7 утра будем снова здесь, в студии Волгоград FM. А пока напомню, что с вами была Дина Косичкина.
2: И Олег Шарапов. Хорошего дня. Пока.
1: Пока-пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили международную обстановку, включая ситуацию в Персидском заливе. По итогам стороны договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, пишет ТАСС. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. В преддверии нового учебного года в Волгоградской области филиал «Волгоградуплэлектро» модернизирует электросети школ на фоне их капитального ремонта и переоснащения. В старейшей школе номер 2 Краснослободска, вошедшей в госпрограмму Российской Федерации, после обновления фасада, кровли, фундамента и инженерных систем, энергопотребление вырастет с 3 до 146 кВт. Аналогичные проекты по увеличению мощности реализуются по всему Среднеахтубинскому району. На первенстве России по плаванию в Калуге 16-летний Александр Дудаков из Волгоградской области стал бронзовым призером на дистанции 1500 метров вольным стилем. Он обошел соперников постарше, ускорившись на финише и обойдя Владислава Чиркова. Золото с результатом 15.36 взял Артем Сиплевой, серебро Егор Алифир с результатом 15.40. В Волгоградской области, несмотря на начало сезона, местных овощей огурцы за неделю подорожали на 4,5%, почти до 90 рублей за килограмм. При этом помидоры подешевели на 9%, до 140 рублей за килограмм. Свекла и картофель на 6%. Также снизились цены на яблоки, капусту и морковь.

0: «Не могу ждать». Во взрослом возрасте звучит совсем иначе, чем в детстве. В детстве это подарок под елкой, да? А сейчас это когда понимаешь, что хорошее промедление хуже любого риска. Терпение ломается, здравый смысл уходит, ну, куда-то погулять. Кстати, о нетерпении, друзья мои, четверг, 23 июля, напоминаю. И кто-то уже, наверное, считает часы до пятницы. Не надо так, друзья мои. Пятница подождет. Пока что мы с вами здесь, в четверге. В общем, привет тем, кто умеет ждать, и тем, кто не умеет, но старается. Делать это будем вместе, в отличной компании. А у нас с вами впереди Раши и Елена. Angels, также появится Crash Adams, New Heart и на закусочку Big Stop Luck и Post Malone Cold. Буквально через минутку. Я всем желаю хорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
4: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
8: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует северный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 31, ночью до плюс 19.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM. Реклама.
1: Волгоград, Чанган Центр Арконт открыт.
2: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
1: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
2: Не ждите, приезжайте сейчас.
1: Чанган Центр Арконт на Нежданновой.
2: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган Центр Арконт по адресу Волгоград, Нежданновой, 12.
0: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Забавная математика. Когда встречаются два одиночества, они не складываются, они спотыкаются друг от друга. И как-то так выходит, что синяк от этой встречи потом греет душу сильнее, чем любое осознанное решение быть вместе. Наши сердца, наши проблемы. Сарил на 101.5. Середине часа Stumbling In. Ну а далее по списку музыка, которая не дает упасть окончательно. Хьюджилы, Майл Энджелы и Ультранатем. Moving to the Sun, а также Алекс Уоррен, Fever Dream. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Ставрополь. Реклама.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.

«Авангард» на парковке «Мармелад». Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: все прошло, и тут же список из 10 пунктов, почему ничего не прошло. Любимый прием человеческой психики – убеждать себя в том, что во что не веришь ни секунды. Голос дрожит, сердце колотится, но текст бетон. Я справлюсь, ага. Конечно, самое трогательное вранье подбит. Мари Краймбрери только что, но в финале часа нас с вами ожидают Кайго и Конрад с отличным треком «Firestone», а также Джон Саммит чуть ранее «Shades of Blue». Оставайся с нами.
1: Реклама. Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: 101.5.
1: Твое время.
2: 12 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Представитель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетом для депутатов 8-го созыва. По итогам работы парламента в этом направлении будет принято 183 закона. Как отметил спикер, это позволит сформировать основу для обеспечения СВО и оказания всесторонней помощи солдатам, офицерам и их близким. Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей для повышения престижа профессии, признав особый статус и общественную значимость педагогов. В течение 6 месяцев правительство должно усовершенствовать требования к их рабочему времени и учебной нагрузке, а также внести изменения в законодательство. Новые меры включают годовое наставничество для новичков, присвоение звания ветеран труда при стаже от 25 лет, бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами, ежемесячное посещение государственных музеев, бесплатную юридическую помощь по трудовым вопросам, вопросам и защиту жизни и здоровья на рабочем месте. В городе Вошкин задержали 19-летнюю девушку, которая продала свои банковские карты мошенникам. Установлено, что в августе прошлого года подозреваемая передала неизвестному 2 карты, оформленные на свое имя, получив за это 6 тысяч рублей. В дальнейшем счета использовались злоумышленниками для вывода денег, полученных преступным путем. Девушка призналась содеянным, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Полиция устанавливает личности организаторов мошеннической схемы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. На охотничий сезон с 1 августа текущего года по 1 августа будущего года в Волгоградской области утверждены лимиты на отстрелы 5 видов животных – сибирской косули, барсука, лосям, благородного оленя и пятнистого оленя. Квоты разработаны специалистами облкомприроды на основе данных учета численности и федеральных нормативов изъятия без учета возраста животных. Проект прошел государственную экологическую экспертизу и согласован с Министерством природы Российской Федерации. Охота разрешена строго в установленные сроки при наличии разрешения, а нарушение лимитов влечет административную и уголовную ответственность. В августе специалисты УФНС России по Волгоградской области проведут бесплатные выездные консультации в Серафимовиче, Волжском и Волгограде без предварительной записи. Граждане смогут получить ответы по НДФЛ, имущественным налогам, льготам, вычетам и самозанятости, проверить задолженность, оформить квитанции для ее погашения, а также зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

Магнетизм, гравитация, законы физики – все это существует ровно до момента, когда один конкретный человек входит в комнату. Дальше наука бессильна. Компас врет, север смещается. Самое забавное – сопротивляться бесполезно, но почему-то все пытаются. Продолжаем притягиваться к отличной музыке на волнах Волгограда FM. Впереди у нас градусы с треком

0: лаком на ресницах. Также появится Annabelle Inglund с предложением заняться делом Get Busy. И после паузы Jonas Blue с новиночкой Girl. Это Волгоград FM. Всем привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
4: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 16+.
7: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
9: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» — новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» — заряжай и властвуй.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: продюсер прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно, вероятные осадки в виде дождя. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 23.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Существует пароль, открывающий двери без замков. В песне он повторяется чаще, чем имя адресата на конверте с признанием. Только что этот пароль прозвучал раз 12, и если тело еще не поняло, мозг можно отключить. Ритм сам доведет до нужной кондиции, осталось только поддаться. Эд Ширан с композицией «Азизам» только что, но впереди у нас Фрэнк Монтана и Макси Би, «Ever Since You Left Me», а также Мадонна и Мартин Гаррикс, «Таночка Бизары» прямо сейчас.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград FM.
2: Волгоград FM. 101,5.

0: «Великий обман десятилетия» – самая грустная баллада о тонущем человеке маскируется под коктейль с зонтиком. Только что под видом курортного хаоса прозвучала история о том, как медленно идти ко дну. Пляжный релакс – всего лишь ширма, за ней барахтается неприкрытое отчаяние. Танцевать разрешается, но теперь хотя бы понятно, почему песок сегодня такой мокрый. Это не море, это слезы отдыхающих. Мистер Пропс в эфире Град FM, Waves, ремиксе Робина Шульца. Ну а после паузы Кэлвин Харрис и Джази с новиночкой Satisfy. Не переключайся.
1: Реклама.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Тук-тук-тук, выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров, всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
8: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
9: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
10: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
11: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте люмисфера.ру. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж» – официальный дилер «Амода» и «Джейку».
1: Твое время. 13 часов.
0: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
0: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колотина. В эфире новости. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот по услуг прибавил 58%, массажных услуг 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил Минобороны России организовать для депутатов военные сборы вместо части летнего отпуска, чтобы парламентарии понимали специфику армии и могли принимать взвешенные решения по оборонной тематике, поскольку не все из них проходили службу. Заместитель министра обороны Виктор Гримыкин поддержал инициативу, пообещал согласовать даты, время и характер сборов. С 24 июля по 31 августа объекты музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде переходят на измененный график работы. Музей «Панорама» открыт с понедельника по пятницу и воскресенье с 10 до 18, а по субботам до 20 часов. Мемориально-исторический музей работает ежедневно с 10 до 6 вечера. При этом оба учреждения будут закрыты 24 и 31 августа. Кассы прекращают работать за полчаса до закрытия зданий, тогда как экскурсии на Мамаевом кургане проводятся ежедневно без выходных. Аграрии Волгоградской области, засеявшие в сезоне текущего года около 1,5 миллиона гектаров озимой пшеницы и собравшие уже свыше 2 миллиона тонн зерна, продолжат бесплатный государственный мониторинг качества до конца октября. Первые пробы поступили в лабораторию Волгоградского филиала ФГПУ ЦОКПК еще в конце июня. На данный момент специалисты проверили почти 36% урожая, проанализировав почти 1500 образцов. Большая часть признана продовольственной. Исследования на натуру, белок, клейковину и другие показатели охватили аграриев из 18 районов региона, а присвоенный класс напрямую влияет на конечную стоимость зерна. В городе Волжском задержали 19-летнюю девушку, которая продала свои банковские карты мошенникам. Установлено, что в августе прошлого года подозреваемая передала неизвестному две карты, оформленные на свое имя, получив за это 6 тысяч рублей. В дальнейшем счета использовались злоумышленниками для вывода денег, полученных преступным путем. Девушка призналась содеянным, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот, средств платежей». Полиция устанавливает личности организаторов мошеннической схемы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В городе Волжском стартовали мероприятия, посвященные 72-му дню рождения города. Праздничная программа началась с традиционного возложения цветов к памятнику основателю Федору Логинову, на котором присутствовали первостроители, ветераны, активисты и представители власти. Глава города Игорь Воронин поздравил волжан, пожелав им мира, добра, отметив, что город меняется к

0: Лучший рецепт по версии Тиеста – взять щепотку эйфории, бит размером с Тихий океан и мечту о том, что смена локации равна смене личности. Красивые места, отличные сообщники в самообмане, друзья мои. Песок белый, вода теплая, внутренний шторм никуда не делся, просто теперь с видом на пальмы. Beautiful Places. В начале часа отличная композиция, но у нас и здесь, на волнах Хугард ФМ, очень много отличных мест, и домой никто не собирается. Медузы и Генри Камамайл. В подтверждение этому Don't Wanna Go Home. Продолжение часа. Чуть ранее здесь Феликс Йенешаус. Walk With Me. И на закусочку Дэйв и Тэмс. Rain Dance. После паузы. Да, и не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. Также напомню, что абсолютно любой повтор рубрики «Встречка» можно найти, послушать и даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
1: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 000 рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
4: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
5: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка «Пауков из Сочи» переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
6: Привет, соседка. А вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
1: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
4: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
8: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно, вероятны осадки в виде дождя. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 23.
1: Реклама.

0: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро, меня зовут Светлана. Вопрос. А подскажите, пожалуйста, езди на Hyundai Elantra 16 года, 6 поколение. Хочется такого же комфорта, но что-то поболее. Что можете посоветовать? В бюджете 3,5 миллиона.
4: Слушайте, ну бюджет-то очень приличный. В этом бюджете тут тебе и корейцы, и так далее. Если в этом же классе рассматривать, много вариантов среди седанов есть. Но я бы, может, даже попробовал что-то из кроссоверов. Почему бы и нет? Во-первых, комфортность передвижения, вместимость совсем другая, функционал, в конце концов. Поэтому, если вы уже дружите с корейскими платформами и, в принципе, обладаете приличным бюджетом, пожалуйста, если нужен новый автомобиль, тут, к сожалению, мы вынуждены будем ограничиться только китайскими вариантами, либо привозными по параллельному импорту, опять же, с китайского, либо азиатского рынка, автомобилями европейского бренда какого-нибудь. Ну и, опять же, пожелание. Функционал имеет ключевое значение. Если вам нужен высокий дорожный просвет и надоело ездить по лежачим полицейским шепотам. Если вам хочется большой багажник, то это уже другие классы автомобилей.
3: Ну, а если вы рассматриваете из корейцев, понятное дело, что это ПУ, что можно, чтобы такого же, комфорта было? Потому что мне очень нравится. Слушайте, единственное, что она низкая.
4: Да, я бы смотрел платформы кроссоверов с двухлитровым мотором, не мудрствовал бы, если честно. Да, из более-менее такого, как бы, проверенного и посвежее. Можно смотреть Селтосы. Это двухлитровый мотор на вариаторе в максимальной комплектации. Вполне адекватный автомобиль. Пластик не порадовал, а все остальное, особенно настройки подвески, по комфорту меня устраивали более чем. За этот бюджет. Это, опять же, будет машина с пробегом там в районе 50-70 тысяч километров со всеми опциональными вещами, которые вам понятны и известны. Если мы уже чуть выше классом смотрим, то там, скорее всего, тоже будет двухлитровый, динамика проигрышнее, но по комфорту тоже примерно такое же пальто. И тут спортейджи, тусаны и прочие радости. Поэтому тут выбирайте. Я думаю, что вы найдете себе вариант в этом бюджете вообще спокойно и будете довольны. Потому что брать, если уж мы берем вторичку, брать автомобили сильно пробежные не советую. Упираться в лухари сегмент тоже. Гоняться за японцами, честно говоря, смысла тоже не вижу. Бюджет позволяет взять маленький корейский автомобиль.
5: Алло, здравствуйте.
4: Да, привет, слушаем.
5: Хочу поделиться. На прошлой неделе слышал у человека 7 Pro Max серия, которая на 40 тысячах сыпалась. Но это повтор был. У меня 166 тысяч пробег в режиме такси.
4: Сильно просели?
5: Да нет, помыл только радиаторы буквально месяц назад. И все, по сути. Не считая мелочей, там, колодки, ходовка. Ну, это мелочи.
4: Ну, по основным агрегатам вопросов нет?
5: Вообще ни одного.
4: Ну, то есть оправдала покупка себя, я правильно понимаю?
5: По сути, да. По сути, да.
4: Слушай, что делать с отсутствием такой ликвидности, как у японцев, например?
5: Ну, не знаю, я дал машину для работы.
4: Ну, понятно, да, что когда ты берешь для работы, и она нужна новая, гарантийная, то как бы другого пути-то и не было последние годы. Я просто к тому, что... Ага. Ну, я просто к чему клоню? К тому, что вот сейчас очень форсится тема того, что машины эти теряют очень много на вторичном рынке. Ребят, давайте так. Вот если мы не берем люксовый сегмент, ультрасовременный сегмент, который очень быстро устаревает, как смартфоны, то в целом среднячок, теряет там в районе 20%. Это нормально. Это всегда так было. Просто сейчас расслоение рынка такое, то есть там кто-то китайцев не любит, они смотрят только там, например, Toyota или Lexus. Там они готовы переплатить. Хотя по факту, честно скажу, технически уже тому доброму имени ничего не соответствует. Вот ничего абсолютно. Поэтому здесь надо голосовать рублем. Если тебе сейчас нужен автомобиль, там, новый гарантийный у дилеров, обслуживанный и так далее, другого выхода нет. Это первое. Второе, вот опять же, опыт наших слушателей, в том числе, доказывает, что есть крепкие платформы. И они на рынке присутствуют, и можно выбирать. И на вторичке в том числе. Спасибо тебе огромное за статистику. Удачи, пусть машина дальше радует. А мы благодарим наших слушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
1: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
2: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
0: Спонсор ООО «Концепт СТ». Официальный дилер автомобилей «Чинган» в Волгограде.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Нежданова, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданова, 12.

0: Кэти Перри и Ники Минаж записали трек, который похож на игру в баскетбол с очень серьезными ставками под названием «Swish Swish». Это такой, знаете, очередной оппонент оказывается не у дел. Интересно, что даже разговоры о возможных конфликтах только подогревают интерес. Но суть проста, как сказала сама исполнительница, это песня против буллинга и за карму. Все возвращается бумерангом, и треки, я думаю, тоже. Терри Свимс в продолжении часа, Мистер Know It All, а также Том Грегори, Glow in the Dark. Через пару минут не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977 377.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Mad World от немецкого дуэта Two Colors. Песня о том, что даже в самом безумном мире есть один главный критерий спасения. Найти того, кто станет антидотом. Не лекарством, не советом, а именно человек, который заберет бремя. В отличие от классической версии, здесь не спрашивают, куда катится мир, а ищут конкретного человека на этом пути. И вот пока все ищут рук, чтобы держаться, самое время задаться вопросом, кто станет тем самым антидотом. Маккензи Аромба в самом финале, Underwater, также моя Мишель. Вместе с ней побываем на Малиновой Луне через пару минут.
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
6: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте магазин «Победа.рф». Категория 18+.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «Есмострой» строила.
7: А они крыши чинят.
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
9: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». «Космоклуб» на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. «Космоклуб» в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
0: Твое время.
2: 14 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
2: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на встрече в Маниле обсудили международную обстановку, включая ситуацию в Персидском заливе. По итогам стороны договорились продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций, пишет ТАСС. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. В преддверии нового учебного года в Волгоградской области филиал «Волгоградуплэлектро» модернизирует электросети школ на фоне их капитального ремонта и переоснащения. В старейшей школе номер 2 Краснослободска, вошедшей в госпрограмму Российской Федерации, после обновления фасада, кровли, фундамента и инженерных систем, энергопотребление вырастет с 3 до 146 кВт. Аналогичные проекты по увеличению мощности реализуются по всему Среднеахтубинскому району. На первенстве России по плаванию в Калуге 16-летний Александр Дудаков из Волгоградской области стал бронзовым призером на дистанции 1500 метров вольным стилем. Он обошел соперников постарше, ускорившись на финише и обойдя Владислава Чиркова. Золото с результатом 15:36 взял Артем Сиплевой, серебро Егор Алифир с результатом 15:40. В Волгоградской области, несмотря на начало сезона, местных овощей огурцы за неделю подорожали на 4,5%, почти до 90 рублей за килограмм. При этом помидоры подешевели на 9%, до 140 рублей за килограмм. Свекла и картофель на 6%. Также снизились цены на яблоки, капусту и морковь. Напомним, в середине марта помидоры стоили в среднем 262 рубля за килограмм, а огурцы – более 246 рублей. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Мизмо и его «Hello» в эфире «Волгоград FM». Самое сложное в любом деле — это начать. Сказать первое слово, сделать первый шаг. Мизмо это сделал за всех. А теперь остальное дело техники. Кто-то ждет ответа, кто-то просто констатирует факт. Но факт остается фактом. Привет был передан. И от меня в том числе, друзья мои, вам, конечно же, четверг, 23 июля. Продолжается. Не забывайте, друзья мои, что впереди конкурс, розыгрыш двух билетов на сегодняшний симфонический оркестр живой музыки в амфитеатре. Так что не пропускайте ни в коем случае. Ну а пока, Rudimental и Khalid. В продолжении часа All I Know. Также появятся Jonas Blue и Malif, Age of Desire. Ну и прямо сейчас новиночка от Carlita и Sophie Tucker под названием Manhattan. 3-2, понеслось.
1: Алексей Карпов.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно, вероятны осадки в виде дождя. Ветер юго-западный слабый, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 23.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Это Лиса на 101.5 и ее шикарная баллада Moonlit Floor. Ну, а у меня к вам вопрос, друзья мои. Вот скажите, когда вы в последний раз делали что-то не для галочки, не по расписанию, не потому что надо? Когда вы в последний раз просто брали и дарили себе вечер? Вот представьте, июль, Волгоград, амфитеатр под открытым небом, и вдруг свет, тысячи огней, теплые, живые, настоящие свечи. Они не горят как попало, они мерцают в такт музыки, прикиньте. А музыку создает оркестр, живой, без фонограммы, без подделки. Вы слышите каждую скрипку, каждый вздох виолончели, каждую ноту, которая рождается прямо здесь и сейчас, в этом парке, под этим небом. Это не просто концерт, это момент, который вы захотите вспомнить, я вас уверяю. А знаете, что самое удивительное? Не нужно никуда лететь, ну, не нужно ждать отпуска. Все это будет уже сегодня в 20.00 в Волгограде, в нашем амфитеатре. Все, что нужно для этого сделать, чтобы попасть сюда, это ответить на мой вопрос. Спонсор конкурса ООО «Люминисфера», концерты при свечах в Волгограде, живая музыка оркестра в свете звезд, тысяч свечей под открытым небом. «Люминисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда сегодня, 23 июля. Программа «Симфония в парке». Насладитесь прекрасной музыкой в волшебной атмосфере. Категория 6+. Итак, два билета на сегодняшний концерт в 20.00 разыгрываю прямо сейчас. А все, что для этого нужно, это ответить на мой вопрос. И верный ответ, естественно, прислать в наши мессенджеры. Макс или Телега 927-522-101.5. Все, хватит тянуть. Вопрос задаю прямо сейчас. Внимательно. Как называется палочка, которой дирижер управляет оркестром? Варианты ответов. Первый – батута. Второй – трость. Верный ответ, друзья мои, присылайте как можно скорее, как можно быстрее в один из наших мессенджеров, Макс или Телега, 927-522-101.5. Дерзайте.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
6: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110 Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
8: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
9: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Алекс Уоррен и его лихорадочный сон. Вот интересно, что происходит в голове, когда обычная встреча превращается в пожарную тревогу. Все системы кричат об опасности, но руки уже нажали не на ту кнопку. Отступать поздно, движение вперед страшно, но стоять на месте еще страшнее. В общем, классика жанра Fever Dream. Отличная композиция. Вот и мы тоже на месте стоять не будем. Двинемся в финал этого часа. Рики Мартин, Living La Vida Loca, отличный трек, а также You Some People через полтора минут.
1: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Bestway диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Не может быть!
7: Может. Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 31 июля. 43-55-13.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Волгоградская область попала в число регионов, где минувшей ночью отбивали атаку украинских БПЛА. Беспилотная опасность в нашем регионе действовала с 00:48 до 17:30 утра. По данным Минобороны, всего на территории России уничтожили 223 дрона, в том числе над Волгоградской областью. Глава региона Андрей Бочаров о последствиях для инфраструктуры и пострадавших среди населения Волгоградской области не сообщал. Аэропорт Сталинград в ночь на 23 июля работал штатно. Мировые цены на нефть продолжают расти. На новостях с Ближнего Востока стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $97 за баррель впервые с 8 июня. По недавно опубликованному прогнозу аналитиков Goldman Sachs, цена нефти к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива. На трассе Р-228 в Ерзовке столкнулись легковушка и 69-летняя женщина на скутере. Авария произошла накануне. В результате ДТП пенсионерка скончалась в больнице. Как уточнил источник портала В1, столкновение произошло по касательной. В управлении дороги Нижневолжская, которая обслуживает трассу, добавили, что никаких сложных дорожных условий в момент аварии не было. Дорога была сухая и не было осадков. 2/3 зарядных устройств на российском рынке оказались опасными. Во время проверки у них нашли проблемы с изоляцией, горючий пластик и повышенное содержание свинца. Эксперты Роскачества проверили 20 популярных моделей зарядок. В зоне риска почти все, что дешевле 800 рублей. Из 8 проверенных моделей безопасными оказались только 2. Остальные могут ударить током или загореться, пишет телеграм-канал Мэш. Михаил Ефремов возвращается на большой экран. Он сыграет в фильме «Отец, ищу отец». История столичного учителя, который приезжает в Елец, ставит спектакль и встречает там своего отца. Это будет первая роль Ефремова после выхода из колонии. В картине также снимаются Данила Козловский, Анна Чиповская, Павел Деревянко, Ирина Безрукова и другие. Критики называют кастинг сильной стороной проекта. Авторы фильма рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 000 000 зрителей. Ранее весной Михаил Ефремов вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Билеты на спектакль раскупили еще до премьеры. Легендарная французская певица Мирей Матье в свой юбилей с теплом вспомнила о России и русских поклонниках. Это было чудесно, публика была просто бесподобная. Такое не забывается, цитирует певицу агентство ТАСС. Также она на русском языке поблагодарила россиян за поздравления с 80-летием и исполнила небольшой фрагмент песни о Москве «Дорогая моя столица». Доллар 78.48, евро 89.60.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Ваня Дмитриенко в эфире Волгоград ФМ. Знаете, в школе на химии предупреждали же, с ртутью шутки плохи. Но кто слушает-то? А вот и получилось. Смешал, налил, получил взрыв. И теперь вместо эксперимента разрушенная кухня, соседи в панике, а виноват, как всегда, кто-то другой. В общем, история о том, как одно необдуманное действие портит всю статистику. Ну что, поехали дальше. Четверг, 23 июля, Fastboy Clock, Born Again предлагают родиться заново. Попробуем. Чуть ранее One Republic Invincible, но и

0: Клэн Кроссел, Райт. Прям ровно через минуту оставайся с нами.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30, ночью до плюс 23. Местами дождь.
1: Реклама.

0: типа.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
4: Улица Нежданновой, 12. Запомните этот адрес.
3: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
4: Не ждите, приезжайте сейчас.
3: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
4: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте и подарках уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Нежданновой, 12.
2: Реклама. Доброго дня! Вам желает торговая марка «Скатерть-самобранка».

0: Вот каждый раз, когда слышится эта музыка, кажется, что год выдался не таким уж и плохим, даже если в реальности все наоборот. Секрет в том, что солнечные дни не спрашивают разрешения, они просто наступают, и остается либо ловить момент, либо жалеть, вот и все. Но это лето явно не для сожаления. И спасибо DubDogs и Roof Time и треку Golden Summer. Эфир продолжается, эффект тоже, друзья мои. Зиверт, эгоистка, прямо по курсу. Чуть ранее Алек и Халид, Dive Into Me. Ну и прямо сейчас поиграем на порванных струнах. Алан Уокер, Изабелла Мэтмен, Broken Strings.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: бывает такое, человек вроде рядом, а ощущение, что между вами стена, и ты готов тратить время, чтобы ее пробить, но в ответ тишина. И вот стоишь, смотришь на экран, а там все те же 2 часа без ответа. Может и правда, друзья мои, пора перестать ждать, когда этот магнит включится, пора действовать. Ну а пока эфир продолжается, мы вместе с ним, Ava Max в самом финале, My Oh My, а также Нелли и Келли Роланд, Дилемма, совсем скоро.
1: Реклама.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
7: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте магазин «Победа.рф». Категория 18+.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время. 16 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Волгоградская область попала в число регионов, где минувшей ночью отбивали атаку украинских БПЛА. Беспилотная опасность в нашем регионе действовала с 0 часов 48 минут до 5:30 утра. По данным Минобороны, всего на территории России уничтожили 223 дрона, в том числе над Волгоградской областью. Глава региона Андрей Бочаров о последствиях для инфраструктуры и пострадавших среди населения Волгоградской области не сообщал. Аэропорт Сталинград в ночь на 23 июля работал штатно. Мировые цены на нефть продолжают расти. На новостях с Ближнего Востока стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила $97 за баррель впервые с 8 июня. По недавно опубликованному прогнозу аналитиков Goldman Sachs, цена нефти к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива. На трассе Р-228 в Ерзовке столкнулись легковушка и 69-летняя женщина на скутере. Авария произошла накануне. В результате ДТП пенсионерка скончалась в больнице. Как уточнил источник портала В1, столкновение произошло по касательной. В управлении дороги Нижневолжская, которая обслуживает трассу, добавили, что никаких сложных дорожных условий в момент аварии не было. Дорога была сухая и не было осадков. 2/3 зарядных устройств на российском рынке оказались опасными. Во время проверки у них нашли проблемы с изоляцией, горючий пластик и повышенное содержание свинца. Эксперты Роскачества проверили 20 популярных моделей зарядок. В зоне риска почти все, что дешевле 800 рублей. Из 8 проверенных моделей безопасными оказались только 2. Остальные могут ударить током или загореться, пишет телеграм-канал Мэш. Михаил Ефремов возвращается на большой экран. Он сыграет в фильме «Отец, ищу отец». История столичного учителя, который приезжает в Елец, ставит спектакль и встречает там своего отца. Это будет первая роль Ефремова после выхода из колонии. В картине также снимаются Данила Козловский, Анна Чиповская, Павел Деревянко, Ирина Безрукова и другие. Критики называют кастинг сильной стороной проекта. Авторы фильма рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 000 000 зрителей. Ранее весной Михаил Ефремов вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Билеты на спектакль раскупили еще до премьеры. Легендарная французская певица Мирей Матье в свой юбилей с теплом вспомнила о России и русских поклонниках. Это было чудесно, публика была просто бесподобная. Такое не забывается, цитирует певицу агентство ТАСС. Также она на русском языке поблагодарила россиян за поздравления с 80-летием и исполнила небольшой фрагмент песни о Москве «Дорогая моя столица». Доллар 78.48, евро 89.60.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Инструкция по применению. Если мир вдруг поплыл, география сломалась, а гравитация отключилась, паниковать уже поздно. Это не новый сорт газировки и не сбой матрицы. Просто здравый смысл ушел в краткосрочный отпуск на Багамы. А в эфире осталась только эта причудливая аномалия. Мадонна и Мартин Гаррикс. Вещь называется «Бизарры». И это диагноз, а не жалоба. Ну а впереди у нас градусы на ресницах. Также появится «Холли Молли» с разговорами. «Talk to you later». И на закусочку Temper City, Self-Aware. Совсем скоро это Волгоград FM. Еще раз всем большущий привет.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
4: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В «Лекар-сервис» мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
5: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте «Море.фильм».
6: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН, 113-344-30-19-467, 18+.
7: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода, влажность воздуха 50%, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 20, местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: служба технической поддержки по разрыву шаблонов сообщает. Объект привязанности успешно удален из папки «Смысл жизни», но по какой-то бюрократической ошибке все еще висит в корзине. Окончательное очищение диска С затягивается, когда все, это уже точно все, но внутренний голос продолжает торговаться за отсрочку. Оффенбах и Джастин Джессон с композицией Over You в середине часа. Ну, а нам пора жать на кнопку без предупреждения. Эйв с новиночкой Meet Me in the Dark прямо по курсу. А еще Робин Шульц и Топик One by One.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Штаб.
2: Реклама.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Полипрофиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
7: А ну, уступи микрофон.
8: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в Премьер-строй Волгоград. 60-57-50. Фу, успел.
9: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
10: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
11: «Рокс Мотор» представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник «Рокс Адамас» – новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте «Рокс Мотор». Пробег по всемирному гармонизированному циклу. «Рокс Адамас» – заряжай и властвуй.
12: От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: от группы Alit и трек Magnetic. Вот коротко, если после этого захочется примагнититься к кому-то, не удивляйтесь, это норма, побочка, если быть точнее. Ну, а на этой липкой ноте я отключаюсь. Четверг, 23 июля, время почти пятница. Осталось пережить этот вечер, не натворив глупостей, на которые в пятницу будет смешно оглядываться. Всем желаю легкого финиша недели, пробок поменьше, удачи побольше, и пусть все запланированное на потом случится обязательно само собой. А музыка остается за старшего, ну а я спать, друзья мои. Всем до завтра. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
5: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
1: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда
6: выходит на правах рекламы.
7: 23 июля и 7 августа «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. Живая музыка в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. 23 июля и 7 августа программа «Симфония в парке». Не пропусти. Билеты на сайте lumisfera.ru. Категория 6+. ООО «Люмисфера». Город Волгоград. ОГРН 125-770-007-0803.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: ocean. Спонсор точного времени ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Твое время. 17 часов. Реклама.

0: Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Более 300 автомобилей в наличии на улице Землячки, дом 67.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Крупнейший за последние 4 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она отметила, что в общей сложности в новом пакете 218 позиций. Новые ограничения затронут 50 предприятий российского ВПК, в том числе компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников. Также в списке более сотни банков и операторов криптовалютных бирж. Ограничения предполагают как замораживание активов, так и запрет на поездки и проведение транзакций. Reuters пишет, что в список внесут и московскую биржу. Также под рестрикции попали более 40 судов так называемого теневого флота, пишет агентство ТАСС. Оранжевый уровень опасности из-за непогоды введен в Волгоградской области. Такой режим объявляют, когда погодные условия представляют реальную опасность для человека. Велика вероятность стихийных бедствий и ущерба. До полудня пятницы, 24 июля, в регионе возможны ливни, местами град. До 6 вечера воскресенья велика вероятность гроз и штормового ветра с порывами до 24 метров в секунду. До 3 часов дня субботы, 25 июля, ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность в регионе. Объявлены 4-й и 5-й класс горимости леса. Жители призывают быть аккуратными с огнем, пишут городские вести. В Волгограде сегодня задерживают и отменяют рейсы из Москвы из-за перебоев в работе столичных аэропортов. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задержаны 3 рейса и 2 отменены. Так, вылетающие из Шереметьево самолет авиакомпании S7 приземлится в Волгограде с опозданием больше чем на 3 часа в 16:40. Обратно в столицу самолет отправится в 17:15. Еще один рейс из Москвы, запланированный на 21:20, вылетит позже на 40 минут. Рейс авиакомпании Аэрофлот из Москвы в 16:50 и вовсе отменен. Не будет и обратного рейса из Волгограда, который был в расписании в 17:50, отмечает высота 102. Компания Wildberries со среды начала оказывать финансовую помощь селлерам, чьи товары сгорели на складах в Котовске и подмосковной Электростали. Также на этой неделе дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске. Суммарный ущерб составил сотни миллиардов рублей, пишет агентство ТАСС. Основной приоритет компании – выплаты продавцам с маленьким оборотом, подчеркнула Татьяна Ким. В течение суток выплаты должны получить почти 90 тысяч предпринимателей. Меры поддержки средних предпринимателей также разрабатываются. Татьяна Ким также отметила, что склады Wildberries застрахованы, но страховки не покрывают риски от терроризма и беспилотников. Самые востребованные этим летом на корпоративах российские звезды – это Баста, Филипп Киркоров и Григорий Лепс. Об этом рассказал продюсер Илья Саглиани. Также в списке топов артистов эстрады – Сергей Жуков, Надежда Кадышева, Татьяна Куртукова и Зиверт. Кроме того, на корпоративы активно приглашают Прохора Шаляпина и группу «Иванушки Интернешнл». Кроме того, продюсер назвал востребованным в качестве и певца, и ведущего Николая Баскова, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Каждый день уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк» не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
4: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
5: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
7: Не может быть!
8: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 31 июля. 43-55-13!
9: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
10: ОАО «Российские железные дороги».
11: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекарсервис».
13: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50 11 50.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 20. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган-центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган-центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях, ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган-центр Арконт. По адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль 977 377.
3: А

0: «Вангард». На парковке «Мармелад». Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля Вагат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас. 8-84-42-722-722. Реклама не оферта.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки. Никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52-62-44.

0: Реклама.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85 8 961 086 23 85.
7: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство Плюс».
10: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722.
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сосед, быстро тебе дом возвели.
13: Компания «Есмострой» строила.
12: А они крыши чинят?
13: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
14: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
15: Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад».
16: «Космоклуб» на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. «Космоклуб» в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 18 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Россия остается открытой для переговоров по Украине, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. При этом заметил, что в условиях, когда Киев далее подстрекается европейскими столицами на продолжение войны, Москва продолжает спецоперацию, где фиксируется положительная для нас динамика, цитирует Пескова агентство ТАСС. Комментируя переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио, Песков сказал, что не предавался бы излишнему оптимизму. На переговорах с Лавровым, напомню, Марк Рубио заявил, что предложения Анкориджа провалились из-за несогласия Украины, и Вашингтону нужно придумать новый план. Цены на эталонную марку нефти Brent сегодня подскочили на 5% и на пике превысили отметку $99 за баррель. Котировки вернулись на уровни, на которых были в мае этого года, пишет РБК. Нефть дорожает на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ночью йеменская группировка хуситов ударила по двум нефтяным танкерам Саудовской Аравии. Суда нарушали запрет на морское судоходство, заявили хуситы, пишет Коммерсант. Аналитики говорят, что в ближайшее время цены на нефть останутся высокими. Бензин в Волгоградской области подорожал в среднем на 64 копейки за неделю. По данным Росстата, больше всего поднялся в цене АИ-95 на 69 копеек и стоит в среднем 74,85 за литр. Цены на АИ-98 и АИ-100 остаются неизменными последние две недели. Но высокооктанового топлива на волгоградских АЗС нет. Хотя с другими марками топлива ситуация наладилась, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Дизтопливо за неделю подорожало на 41 копейку. На предыдущей неделе с 7 по 13 июля бензин на волгоградских заправках показал рекордное подорожание на 1,5 рубля за литр, напоминает агентство. Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые меры поддержки талантливой молодежи. С 1 сентября стипендию по 10 тысяч рублей в месяц будут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и СУЗы по результатам ЕГЭ на 100 баллов, либо победившие в региональном этапе Всероссийской олимпиады. Новые меры поддержки приняты в первую очередь, чтобы талантливые люди оставались в регионе. О введении новых мер соцподдержки студентов губернатор Бочаров сообщал 16 июля. Так впервые в регионе 100-бальники смогут получить разовую выплату 100 тысяч рублей. С 50 до 100 тысяч рублей увеличены выплаты победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, пишет «Комсомольская правда». В кинотеатрах России официально вышел в прокат фильм «Дни Сакамото» о бывшем киллере, который влюбился и решил стать семьянином. Картина основана на успешной манге с тиражом в 6 миллионов копий, по которой также выпустили проект для стриминга Netflix. Главную роль исполнил популярный актер, певец и модель, работающий с разными европейскими брендами – Рен Мегура. Зрители знают его по культовому сериалу «Сёгун» и по фэнтези-мелодраме «Мой счастливый брак», пишет «Чемпионат.ком». Официальный доллар 78,48, евро 89,60.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: вкусный.
1: Реклама. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Волгограде. В июле новая «Волга» от 2 599 тысяч рублей в Агат на проспекте Ленина. Звоните 722-722. Код города 8442. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
7: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 20. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: реклама. Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград, 60-57-57.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
5: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля Вагат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас. 8 84 42 722 722. Реклама не оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Волгоградский филиал Московского финансово-юридического университета МФЮА объявляет набор на очную и заочную формы обучения в колледж и вуз. Стоимость обучения от 45 тысяч рублей в год. Телефон в Волгограде 62 10 09 62 10 09.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ. Спонсор конкурса ООО «Айдахар». Центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Космоклуб на третьем этаже в ТРК «Мармелад». Детский парк развлечений, лабиринты, батуты, новейшие аттракционы и космические дни рождения. Космоклуб в ТРК «Мармелад». Третий этаж. Скидка 10% на вход по промокоду «Радио». Без возрастных ограничений.
5: Ток-ток-ток. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5.
1: Спонсор точного времени ООО «АвтоВЛГ». «Автопрестиж». Официальный дилер «Амода» и «Джейку».
0: Твое время. 19 часов.
1: Реклама.
2: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.
3: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России. Крупнейший за последние 4 года. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X. Она отметила, что в общей сложности в новом пакете 218 позиций. Новые ограничения затронут 50 предприятий российского ВПК, в том числе компании, связанные с производством дальнобойных беспилотников. Также в списке более сотни банков и операторов криптовалютных бирж. Ограничения предполагают как замораживание активов, так и запрет на поездки и проведение транзакций. Reuters пишет, что в список внесут и московскую биржу. Также под рестрикции попали более 40 судов так называемого теневого флота, пишет агентство ТАСС. В школах Бразилии будут преподавать русский язык. Об этом договорились Минпросвещение России и Минобразование Бразилии. Русский язык как иностранный внедрят в учебные планы некоторых бразильских школ. План налаживания двусторонних связей представители двух ведомств обсудили в онлайн-формате. На совещании шла речь о повышении квалификации и направлении российских учителей в бразильские школы, пишет газета.ру. Депутаты Волгоградской облдумы утвердили новые меры поддержки талантливой молодежи. С 1 сентября стипендию по 10 тысяч рублей в месяц будут получать студенты, поступившие в волгоградские вузы и СУЗы по результатам ЕГЭ на 100 баллов, либо победившие в региональном этапе Всероссийской олимпиады. Новые меры поддержки приняты в первую очередь, чтобы талантливые люди оставались в регионе. О введении новых мер соцподдержки студентов губернатор Бочаров сообщал 16 июля. Так впервые в регионе 100-бальники смогут получить разовую выплату 100 тысяч рублей. С 50 до 100 тысяч рублей увеличены выплаты победителям регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, пишет «Комсомольская правда». Оранжевый уровень опасности из-за непогоды введен в Волгоградской области. Такой режим объявляют, когда погодные условия представляют реальную опасность для человека. Велика вероятность стихийных бедствий и ущерба. До полудня пятницы, 24 июля, в регионе возможны ливни, местами град. До 6 вечера воскресенья велика вероятность гроз и штормового ветра с порывами до 24 метров в секунду. До 3 часов дня субботы, 25 июля, ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность в регионе. Объявлены 4-й и 5-й класс горимости леса. Жители призывают быть аккуратными с огнем, пишут городские вести. Предстоящей осенью в моду вернутся популярные в 1970-е французские танцевальные туфли. Это смесь джазовок и классических дерби, пишет журнал Vogue. Джазовки – это мягкие кожаные, обтекающие ногу туфли на шнурках и плоской подошве. Дерби такие же мягкие, но с такой тонкой подошвой, что ее еле видно. В 1970-м основательница французского балетного бренда Rose Ripetta изготовила такую модель для своей невестки, знаменитой французской балерины Зизи Жанмер. Фасон под названием «Ripetta Zizi» стал вдохновением для современных дизайнеров, отмечает Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу – 78.40, евро – 89.44.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
8: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
6: Спонсор ООО «Велисторг». Федеральная сеть «Лекар-сервис».
7: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в «Лекар-сервис». Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть «Лекар-сервис». Ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А. 50-11-50.
8: Настроение лето. До 15 августа крути колесо фортуны в приложении «Победа честных цен» и выигрывай холодильник с лимонадом или мороженым.
9: Общий период акции с 1 июля по 15 августа 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте magazinpobeda.rf. Категория 18+.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: спонсор прогноза погоды ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснением погода. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 33, ночью до плюс 20. Местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Волгоград, Чанган, центр Арконт открыт.
3: Улица Неждановой, 12. Запомните этот адрес.
2: В честь открытия подарки, выгодные условия для первых клиентов.
3: Не ждите, приезжайте сейчас.
2: Чанган, центр Арконт на Неждановой.
3: Реклама ООО «Концерт СТ» не является публичной офертой. Количество подарков ограничено. Подробности об условиях ассортименте подарков уточняйте в дилерском центре Чанган, центр Арконт по адресу Волгоград, Неждановой, 12.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт Р». Официальный дилер автомобилей «Рокс» в Волгограде.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Алло, добрый день.
4: Да-да-да, здрасте.
3: Вопрос такой. «Солярис», 17-й год. Постоянно выпадает ошибка «бедная смесь». Вроде все заменили, но все равно выпадает. В чем еще может быть причина?
4: Где можно посмотреть? А что именно заменили?
3: Ну, посмотрели по воздушному, все, вроде все нормально, все, ничего не показывает. Но все равно, когда ездишь, особенно когда вот включаешь кондиционер, нагрузка на двигатель пошла, и вот он загорает.
4: Это связано исключительно с введением, ну, я имею в виду, как только появляются дополнительные потребители, да?
3: Да, да, да.
4: Мощность падает?
3: Кстати, нет, вообще и обороты ничего не падают. Просто она, машина как ехала, так и едет. Просто загорается чек, и я подключаю сканер, он мне показывает, бедная смесь. И...
4: Ну, вот смотрите, если у вас при этом не происходит снижение мощности, не происходит троение, нет повышенного расхода, нет трудного запуска, он не запускается, например, там, не с первой попытки и так далее, нет хлопков в выхлопную трубу.
3: Нет, вообще ничего этого нету.
4: Ну, значит, надо конкретно идти по цепочке, что происходит с электроникой в этот момент. Первое, система зажигания. Зачастую, да, бывают такие проблемы, которые кроются исключительно в электронике. То есть эта ошибка выпадает где-то на каком-то цилиндре. И почему конкретно это происходит, это дело электрика уже, возможно. Также причины на две группы можно, наверное, разделить. Либо это впускной тракт, который вы уже проверили, как я понимаю, да, лишь воздух, да, например. Угу. Ну, либо цилиндры по какой-либо причине могут пропускать недостаточно топлива. Но это, опять же, при условии, что у вас есть какое-то вздрагивание на холостых оборотах или же потеря мощности. Если сейчас пока ничего не происходит, значит, это электронная ошибка, которая связана с электрикой. И, скорее всего, вот в этом вопросе вам предстоит разобраться.
5: Алло, день добрый, Александр. Подскажите, да, пожалуйста, добрый. Volvo XC90 2012 года. Вот пробег 100 тысяч. Вообще стоит рассматривать эту машину к покупке? Как дорогая в обслуживании? Какие у нее там слабые места, сильные? Вот как-то поподробнее, если расскажете, буду благодарен.
4: Давайте так. Год еще раз напомните мне. 12-й?
5: 12-й. Да, 12-й.
4: Ну, то есть старые еще вот эти коробки.
5: Да.
4: Значит, здесь вопросов несколько. Чуть потише приемник сейчас сделаем, потому что я сам себя слышу по 4 раза. Я быстренько скажу. Volvo всегда был интересен, наверное, тем, кому хотелось получить достаточно объемный автомобиль на дизеле. Но вот такой надежности, как были у Cross Country, к сожалению, не получилось. Есть узлы сильно нагруженные. В данном случае я бы в первую очередь задумался о правдивости пробега. Потому что с 2012 года 100 тысяч... Это, скорее всего, либо что-то смотанное, либо машина стояла долгое время по какой-то причине. Возможно, это была какая-то авария, не дай бог, серьезная. И второе, это может быть там утрата владельца, может быть смена и тому подобное. Бывает такое, что машина одна из 3-4 в семье, и до нее руки не доходят. Но здесь будет другой эффект. Вы будете смотреть на состояние подвески и видеть, что, допустим, подвеска целая, но резинки иссохшиеся и так далее. То есть вторичные признаки, по которым можно судить, ходила машина вообще или нет. Если она не ездила, это уже другая тема для разговора. Что с топливной системой происходит? То есть системой полного привода. А делали чеки вовремя, как положено? Как ее обслуживали? Поднимать историю? И, скорее всего, такая машина будет иметь только одного владельца. Если она была третьей или там второй машиной, не особо пригодившейся в семье. Соответственно, вы сможете почитать вообще всю вот эту историю и тогда уже сделать выводы. Потому что пока весьма иллюзорным кажется правдивость пробега с 2012 года, за 12 лет этот человек катался по там 7 тысяч в год. Но практически не ездил, что называется. Понимаете? То есть 7 тысяч Для работников такси это вообще сейчас смешная цифра, если честно, так вот, положа руку на сердце. Из-за системы полного привода чаще всего выходят из строя различные насосы. Если мы касаемся ремонта подвески, недешевые детали, топливные элементы тоже, к сожалению, недешевые, если мы конкретно разбираем дизельный вариант. По дизелю могут возникнуть ряды вопросов, там еще специалисты могут накидать кучу-кучу всего. И вот тут история самого автомобиля является самой важной, то, с чего я начал. Если у нее один владелец, щепетильный, он ее обслуживал, она практически не ездила, блин, это подарок судьбы. Такие варианты попадаются раз, может быть, там в десятилетие кому-то на рынке. Поэтому изучайте хорошенько, и если это действительно тот вариант, честь, хвала, катаемся, да, пусть и в старой будке, но на хорошем автомобиле. Если же это, как обычно бывает на рынке, не бито, не крашено, прям вся такая накрашенная, а потом выясняется, что очень много в истории этого автомобиля нечистого, то забываем этот вариант и идем дальше.
6: Ну все, уж
4: я здесь ответил, да. Ну ничего, спасибо большое за интересные вопросы, за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
1: Рокс Мотор представляет автомобиль, с которым вы можете выбирать заправиться или зарядиться. Внедорожник Рокс Адамас. Новый люкс-гибрид. Как это работает? Всего несколько минут и целых 230 километров на электротяге. А с полным баком запас хода составит более 1000 километров. Весь модельный ряд и даже запись на королевский тест-драйв на сайте Рокс Мотор. Пробег по всемирному гармонизированному циклу. Рокс Адамас. Заряжай и властвуй.
0: Реклама.
7: Доброго вечера! Вам желает электромонтажная компания «Юга».
8: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977 377. В Волжском 205 255.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: Планируете приобрести автомобиль? Не откладывайте. До 31 июля Вагат РФ пробег. Замена масла в подарок при покупке автомобиля с пробегом. Забота о вашем авто начинается с первого дня. Агат РФ пробег. Звоните сейчас 8-84-42-722-722. Реклама не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 10% на покупку автомобиля для семей с двумя и более детьми. Подробности у официального дилера «Лада Агат» по телефону 722-722. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели.
8: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
7: А они крыши чинят?
8: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев.

Открыл сегодня русскую кибернетику композицией Deep Waters – «Глубокие воды». А продолжает Алексей Шарапов в соавторстве с Auto Deep трек Beautiful Life – «Красивая

долгожданная двойная премьера композиций, звучавших во множестве популярных летних мест в России и других странах в эти месяцы. Дмитрий Пушкарев, Ижевский и музыканты дуэта Tailmates, Антон Киселишин и Дмитрий Парунов. Extended Play издан на Рувензори, собственном лейбле Дмитрия Ижевского. Послушаем оба трека «Africa Burn» и «I Got Soul».

уральский талант Геннадий Галютин записал первый авторский альбом проекта Sugar Man. Название переводится с испанского как «босиком по луне».

Уникальная особенность альбома – сочетание актуального organic, melodic, deep, прогрессив хаоса и мужского вокала Геннадия. Он делает все сам – и в студии, и на сцене. Играет и поет –

На протяжении десятилетий крепнет творческая связь Геннадия Галютина с островом Ибица. Это очень четко слышно в альбоме.

послушали только три трека из альбома Sugarman'a «Босиком по луне», «Descalzo en la luna». Но, безусловно, рекомендуем послушать его полностью. Продолжаем вместе с липецким дуэтом DP6 и их недавней премьерой «Forest Spirit» — «Лесной дух», «Дух леса». Она состоялась в каталоге музыкального издательства

0: эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Вот проснулся ты утром, и почему-то снова хочется полететь к кристальной звезде. Не в первый раз, и толком не объяснить, почему же. Может быть, просто утро не задалось. А там, на этой звезде, все такое уютненькое и понятненькое. Маршрут знакомый, приборная панель не менялась годами. Все как в прошлый полет. Ну и позапрошлый. Дуэт Ким и Буран собрались в 2002-м в общежитии Петербургского института кино и телевидения. Название пришло из мультфильма «Тайна третьей планеты». Так звали, как вы помните, капитанов-космонавтов, которые отправились на дальние околоземные орбиты в поисках говорящей птицы. Но вот у дуэта в их музыке, в отличие от говорливых пернатых, особо никто не болтает. Зато есть много звукового синтеза. Автор музыки и идейный центр проекта Слава Завьялов играет на советской аналоговой технике FM-1M, M25, Алиса, рядом с Roland Juno 106 и Yamaha CS5. Критик Иван Белецкий писал, что дуэт нашел звучание советской ностальгии на 10 лет раньше, чем это стало называться «Советвейвом». А вот ретро-футуризм и аналоговый синтезатор в главной роли получились с парижским флером. Если вспомнить, с 1955 по 75 года там во Франции вручали премию «Étoile de Cristal» — «Хрустальная звезда». Критики и киноакадемики голосовали за лучшие фильмы года. И статуэтка сияла с обложек журналов, ну, пока в 76-м награду не сменил «Сезар» — французский «Оскар». Ну а в 90-х по тому же городу Парижу уже ходили Тома Бангальтьер и Гимануэль де Омайш Христо, придумавшие себе шлемы и оставшиеся в нашей памяти роботами-дурацкими панками, как и та премия, немножко смешными, но кристальными и сияющими. Ким и Буран смотрят на ту же эпоху, только уже из Петербурга. Примерно та же аппаратура, тот же состав, тот же курс уже 23 года подряд. Новый сингл «Journey to the Crystal Star» держит сразу два направления. Заглавный трек собран как классическая спейс-диско. Вот эти самые аккорд-переливы арпеджиатора крутятся и сияют, ритм-секция держит танцевальный темп. Ну а второй сингл «The Light» уходит в даунтемп.

проложен еще в 70-х, ракета есть, топливо пока что тоже еще есть, звезда светит на прежней частоте. Поехали, что ли?

спасибо лаборатории русской кибернетики за космическую премьеру этой недели. Мы продолжаем вместе с российским лейблом Blessed Music, Олегом Зыковым и его проектом Ultra Play. Композиция называется «Когда тебе это нужно» «When you need it».

Станислав Климушин и Денис Решетников, Mod и Voice of Babylon, не только записали совместную работу Feel Love, но и оказались с ней в сборнике Anjuna Deep Explorations, часть вторая. А это значит, что большая аудитория ежегодного недельного фестиваля от команды Anjuna Deep в Албании вновь обратит внимание на русскоязычных артистов.

Нижегородское издательство Monophony представляет трек «The Breeze» сибирского таланта Максима Лязгина. Максим регулярно исследует классический хаус 80-х и 90-х. Заметно, что тот период его увлекает, вдохновляет.

Дуэт Street Choice Александра Радакова и Артема Васильева недавно был в кибернетическом эфире с треком «Небо в тучах», записанным вместе с Андреем Цыгановым, мистером Малым. А сейчас послушаем другую недавнюю работу Street Choice «Твои глаза». Композиция записана с вокалисткой Эллой. Ремикс сделал Артур Вертиджини.

приняли решение более не развивать дуэт Anukram. Этот бренд остался за Антоном. Оба музыканта продолжают сольные карьеры. Максим взял себе творческий псевдоним Enfuledge. Совсем недавно состоялась премьера их трека Zondavave в каталоге Anju.

0: случайно сыграли такой динамичный трек в конце редакционного обзора, потому что гостевой час сегодня будет таким же энергичным. Начнем его буквально через минуту.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Этот гостевой эфир не будет обычным, потому что сегодня с нами Заяц. Тот самый персонаж, знакомый с детства. Заяц, убегавший от волка, встречавшийся практически в каждой русской сказке. Выходит из леса в город. Он решил полностью переписать свою биографию, не быть просто милым персонажем из детской книжки, а стать современным, заметным, дерзким, даже немного бунтарским. Он удивлен, что современные дети знают иностранных супергероев и хочет стать для них примером из славянского фольклора. Заяц решил выйти из сказки и стать новым героем, а на первом шаге реализовать себя через музыку. Сегодня он выбрал техно, потому что оно – отражение города, его ритма, его энергии. Что еще нам известно? Заяц – не один человек, за его маской – команда. Они придумали персонажа, чтобы он появлялся в разных местах и привлекал к ним внимание необычным способом – музыкой и перформансами. Сегодня он сыграет из студии, но когда-то вы точно увидите его вживую.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: Твое время. 1 час.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего голоса.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: искать.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.
2: Love is the strangest thing.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12.